0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
7: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
6: А само пройдет?
7: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
6: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
7: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
6: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
7: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Венитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
6: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон. Темная ночка. На радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Я очень не люблю ночных звонков, которые подбрасывают в койке

когда-то вся в джинсово-голубом, одета нынче в черное природа. Мои надежды тают с каждым годом, и силы ускользают с каждым годом.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой,

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в бане не брала. Я давно забросил детские игрушки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставки задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц таза, дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Мне в этой жизни ничего не надо, отдам, что есть, и все, что наживу.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
6: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
5: А само пройдет?
6: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
5: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
6: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
5: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
6: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
5: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровская, Разумовская, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
2: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
1: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
2: Рекомендую.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающая. Эффект.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио «Шансон».

0: господа, вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
9: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Секрета императора Актив Плюс», используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу «Секрета» на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе «Секрета императора Актив Плюс» три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям «Секрет императора Актив Плюс» способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «Секрет императора Актив Плюс» – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. «Секрет императора Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Я Алексей Брянцев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Говорила мама мне много лет назад. Не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только, мама, все равно я в горсад пойду.

0: Радио Шансон.
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Медработников освободят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья намерен поддержать соответствующий правительственный законопроект, сообщает ТАСС. Сейчас медикам приходится подтверждать право на работу каждые 5 лет, проходя процедуру аккредитации. Получение квалификационной категории, необходимой для карьерного роста, не освобождает от этой обязанности даже при успешной сдаче экзаменов. Новые поправки устраняют такое дублирование. Аккредитацию врачей, получивших новую категорию по той же специальности, будут продлевать сразу. Это сократит объем бумажной работы и высвободит время для непосредственного оказания помощи пациентам. Около 40% жилья в Москве сдают без участия риэлторов, причем год назад без них обходилось около половины арендодателей, сообщает РИА Недвижимость. Отмечается, что с риэлтором все чаще готовы работать владельцы квартир со ставкой от 60 тысяч рублей в месяц. В более бюджетном сегменте собственники стараются оптимизировать расходы и зачастую пробуют сдавать жилье самостоятельно. Возраст также имеет значение. Среди владельцев старшего поколения нередко сохраняется установка на недоверие к агентам, сформированная еще в 90-е годы. Ситуация с использованием англицизмов в России меняется в лучшую сторону. Об этом на Первом Петербургском международном филологическом форуме заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По словам политика, русский язык – часть культурного кода. Володин напомнил о действии федерального закона о защите русского языка. В соответствии с новыми нормами, общественные пространства должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Слушай, до англицизмов уже добрались. Скоро, может быть, доберутся и до слова ништяк. И нельзя так будет с утра сказать ништяк. Доброго вам утра, жара вам в хату. Нельзя уже так?
1: Ништяк, браток.
0: Ништяк можно пока еще.
1: Пока
0: ладно,
1: можно.
0: Дорогие друзья, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дыбова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. Сегодня уже, вы не поверите, но четверг.
1: Да, сегодня надо пить кофе с корицей, чтобы были деньги.
0: Ой, я уже не делаю этого несколько месяцев.
1: Корицу добавляю, деньги призываю.
0: А ты все еще это делаешь?
1: И будет вам счастье. Кстати, давно не делала, сегодня надо сделать. Нам, у нас корицы нет. Вот в чем проблема.
0: Ну, сейчас
1: мы
0: да.
1: Мы до такой степени на дне, что у нас корица.
0: Не надо так говорить. Мы не на дне. Мы просто глубоко под водой. Вот. Так, что еще у нас сегодня интересного?
1: Сегодня день большого бодуна. 14 мая, четверг. Ну, прекрасный праздник. День рождения Вазелина. Не знаю, связаны ли эти праздники между собой.
0: Надеюсь, что нет. Не хотел бы я с утра
1: сегодня
0: обнаружить на тумбочке баночку.
1: Проснуться с большого бодуна и рядом банка Вазелина. День смешных нелепиц. Это вот,
0: это вот ты уже начинаешь,
1: это про наш первый выход сегодня. А еще сегодня день фрилансера и день чихуахуашечки.
0: Прекрасно.
1: Это собака такая,
0: прекрасно,
1: если что.
0: Да.
1: Я не ругаюсь. Mm-hmm. Вот, впереди новости, которые вы могли проспать.
0: Обязательно будет играть «Черный ящик» и в финале этого часа, дорогие друзья, не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем доброго утра!

0: радио «Шансон». Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тейп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тейп-банк для бизнеса. Тейп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тейп-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, время познакомиться с новостями, которые мы проспали. Ученики 9 классов, надеюсь, нас сейчас не слышат. А если слышат, то мы им сообщаем. Устный экзамен по истории будут сдавать ученики 9 классов. Но не бойтесь, не в этом году, а с 2028. Это станет третьим обязательным экзаменом.
3: Учителя истории сейчас такие, мы теперь можем быть еще и репетиторами. Появилась подработочка. Ну, в смысле, теперь это актуально для всех, а не только для тех, кто планирует поступать на юридический факультет или какие-то там, где нужна история. Но, с другой стороны, люди должны знать историю своей страны и вообще мировую. Так, мне кажется, это правильная история. Парк «Остров мечты» в Москве завершил монтаж основных конструкций новой скоростной горки. Открытие уже этим летом планируется. Высота 17-этажный дом, длина маршрута более километра. Максимальная скорость 110 км в час. Никогда в жизни я не буду кататься на такой штуке. Я этого всего вообще боюсь. Ты как?
2: Я на всех этих штуках практически катался. Не, ну, во-первых, я на всех практически аттракционах катался в «Острове мечты». Во-вторых,
3: ну, и сейчас,
2: я...
3: конечно же, будет про Порт-Авентуру.
2: Поэтому я не буду ничего говорить, все, дорогие понятно. Друзья. Я катался, поверьте мне, это было
3: Но ты тогда
2: великолепно.
3: Молодой был.
2: Я и сейчас
3: выносливый.
2: Молодой.
3: Ну, 110 километров в час, 17-этажный дом.
2: Нормально.
3: Все эти... А ты знаешь, что во всем мире это называется русские горки? То, что у нас могут называть как-то по-другому. В общем, будет там два мощных поезда. Не знаю, я вот это прям, мне кажется, это стрёмно.
2: Почему? Ну, не доверяешь нашим сборщикам?
3: Не знаю, мне кажется, нет, не дело не в сборщиках. Я считаю, что просто можно почитать новости, и примерно такой же уровень стресса будет. Ну, в целом, открыть какие-то новостные ленты. Зачем себя подвергать вот этому вот адреналиновому кризису?
2: Я соглашусь с тобой только в одном. То, что, допустим, людям взрослым, скажем так, это, наверное, не нужно. А вот что касается детей, ну, они таким способом познают мир, адреналин. Азарт,
3: ну, а советские
2: страсть.
3: Дети как вот без таких аттракционов опасны?
2: Неправда, было у нас в советском детстве. Кстати, были у нас советские ромашка.
3: Ну, или вот эта жаба, которая на воде, типа как катамаранчик.
2: Жаба на воде не было в Советском Союзе.
3: Как не было?
2: Жаба на воде.
3: Я даже в Ельце на такой катался, там же и остались в парке городском, еще старые аттракционы.
2: Это уже после СССР, это уже после развала. Да какие, нет. У нас лунопарк приезжал чешский в Липецк, я помню. И чешский. Была самая забавная карусель, на которую можно было стоять часами. Это лебеди. Они так поднимались, у тебя был рычаг.
3: А, это я знаю такого лебедя.
2: Вот это было в СССР, и это был чешский лунопарк. И это было просто сейчас как остров. Это прям остров мечты какой-то.
3: Минутка воспоминаний и ностальгии от Артема Демина.
2: А ты говоришь какие-то...
3: Мы в следующем выпуске новостей вам расскажем, как мужчина устроил потоп в самолете.
2: Успели,
3: да не успели. А другой вообще сходил в бар в Екатеринбурге и проснулся в угольном вагоне, который увез молодой человек в Тюмень. Все подробности чуть позже будут. Потому что, ну, это день не лепит уже сегодня. Вы с парнем это случилось чуть раньше, и он: «Саня, я сегодня на работу не выйду, я в угольном вагоне, я куда-то еду». Вот так человек в бар сходил. А у нас скоро игра в черный ящик. Правильно я все говорю?
2: Все правильно говоришь, тут нечего добавить. Не добавить, не убавить. Все, молодец.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: я.
1: Эх, хвост, чешуя, не поймала ничего.
0: Что же в черном ящике?
2: Ну, сегодня будет легко, сегодня будет просто. Сегодня мы это сделаем играючи, буквально за несколько секундочек.
3: Это придумал Артем, и он умеет это делать.
2: Это придумал не я,
3: как не ты,
2: а известный актер.
3: Актер придумал?
2: Да, и это произошло вообще-то в начале 60-х. Ого. Точно год говорить не буду.
3: Ты знаешь, что я все время думала, что это еда?
2: Марина, я всегда знал, ну, смысле, что наверное, ты любительница что-нибудь положить в рот. Съестное.
3: Нет, просто когда я была, еще лет 15 назад, допустим, я думала, что это еда, и что это только в определенных ресторанах подают.
2: Да, то что.
3: А потом
2: когда произошло осознание того, что в черном ящике не еда?
3: Я побывала на свадьбе.
2: Вот именно у
3: и
2: этих людей. Вот.
3: Все такие, а давайте делать вот это.
2: А это была русская свадьба? Ну, или это была не совсем
3: русская? Смешанная свадьба.
2: Угу.
3: Так что давай, подсказки теперь твои. Нормальные подсказки.
2: Ну ладно, а что, нормальные подсказки очень простые.
3: Капустник.
2: Капустник?
3: Корнишон. Это вот люди думают, что я думала, что это еда, понимаешь?
2: Ребят, все-таки Марина человек с высшим образованием. Ну давайте уж так. Не будем так уж совсем унижать серьезную девушку.
3: Ну, не серьезную, пантомима, гудрон, каравай.
2: Так, ладно. В общем, то, что в черном ящике, это появилось в начале 60-х годов. Вот. Один известный американский актер приложил огромные усилия. Нет. Все это произошло потому, что американский актер получил травму.
3: Травму,
2: да.
3: Хорошо.
2: Он получил травму, да, и должен был на самом деле делать одно, но поскольку была травма, то у него это получалось
3: плохо.
2: Немножко по-другому, да, и получилось то, что получилось.
3: Каскадер.
2: В общем, да. Но все это появилось в фильме, естественно. Благодаря фильму стало очень-очень популярным. И сейчас почему-то очень многие думают, одни думают, как Марина, что это еда, а другие думают, что то, что мы вот в черный ящик сегодня положили, этому какие-то там тысячелетия и там еще...
3: Гипс, лангет.
2: Зевс еще имел к этому какое-то
3: отношение. Буги, степ. Ну, ребят, уже как бы теплее.
2: И так далее. Основной музыкальный инструмент, который участвует вот во всем этом представлении, называется бузуки. Вот, именно он играет основную мелодическую линию. Помимо бузуки используются еще гитара, скрипка и другие струнные инструменты.
3: Ну все. Котик есть. Выиграл. Котик по имени Юрий, ну там
2: котик.
3: На аватарке голубоглазый, роскошный кошак.
2: А
3: номер телефона Юрия 2750, последние цифры. Юрий четко понял. Ну, знаешь, не сразу люди поняли, что о чем идет речь. А
2: ну
3: Юрий
2: да,
3: взял и понял.
2: Речь-то шла о танце, который называется «Сиртаки». И этот танец, конечно же, появился в 1964 году благодаря американскому актеру Энтони Куину, а все это дело появилось в фильме «Грек Зорба». Мы поздравляем котика Юрия.
3: Юрий, вы молодец, вы наш котик, вы получаете приз от радио «Шансон». Все вам расскажем, как забрать приз и другие подробности. Но сейчас тоже не еда, а танец. Дикая
2: да.
3: танго.
2: Сначала хотели танго
3: Афины.
2: Загадать, но потом думаем, ладно, сертаки.

0: Дети на радио «Шансон».
1: Пассажир самолета неудачно сходил в туалет, потому что в туалете он нечаянно устроил потоп во время рейса в Батуми. Мужчина дернул ручку крана так, что она оторвалась. А там же, по-моему, не дергаешь ты никакую ручку.
2: Ну, слушай, ты да не
1: дергаешь. Что это за стоп-кран
2: он
1: там
2: дернул? А он взял и дернул, понимаешь?
1: Там же кнопочка.
2: Я не знаю.
1: Ты не летаешь в самолет?
2: Нет, летаю, но я никогда там не хожу в эту комнату.
1: Прикинь. Она даже как бы вмонтирована в стену.
2: Ну, в смысле, это сенсорная, как в новых поездах?
1: Да, вот прям нажал так ее, отпустил резко.
2: А
1: и
2: что?
1: Она
2: подожди.
1: Там потом...
2: Так может быть он мыл руки и вот этот кран сорвал?
1: А, когда мыл руки?
2: Ну я думаю, что да.
1: Ну, короче, мужчина дернул ручку крана так, что она оторвалась. Вода начала заливать всю хвостовую часть самолета. Экипаж оперативно устранил потоп, однако рейс все же решили вернуть в Москву и осмотреть технику. Выяснилось, что ущерб от воды составил около 1 000 000 рублей. Интересно, предъявит ли по парню что-то?
2: Или я все-таки... думаю, что да. Ну, хотя, может быть, он был застрахован, и все вот эти случаи...
1: Мужчина был застрахован? Кран или
2: ну,
1: туалет?
2: Ну, его полет. Бывает же, что можно купить дополнительную страховку на случай, на такой случай, хотя, не знаю.
1: Ладно, рассказывай про путешественника нашего.
2: А после отдыха в баре из Екатеринбурга мужчина проснулся в угольном вагоне, который ехал в Тюмень. И, значит, прислал кружочек своему другу и говорит: «Саня, я, похоже, на работу не выйду. Я случайно оказался в вагоне с углем и еду в другой город». Правоохранительные службы, конечно же, уже заинтересовались этой ситуацией. Парня нашли, оштрафовали его на 2000 рублей. И после вот этого вирусного кружочка «Саня, я на работу не выйду», молодой человек вызвали в транспортную полицию, потому что не поверили в эту голливудскую историю, что якобы так выпил в баре, что проснулся и не понимает, как он оказался в открытом вот этом грузовом вагоне с углем.
1: Ну, да.
2: И подозревают, что это все постанова ради хайпа, ради просмотров.
1: Не исключено.
2: И, в общем, Дмитрий сейчас, этот молодой человек, стал звездой соцсетей.
1: То есть он своего добился в любом случае?
2: Ну, штраф надо... Хотя, мне кажется, можно и покрупнее штраф, потому что реально это опасное приключение. Вдруг это кто-то будет повторять. Потому что, зная вот этих подростков, которые нас смотрятся и тоже захотят.
1: И тоже захотят популярности.
2: В угольном вагоне ехать. Ну, как бы. Не повторяйте, в общем, за Дмитрием.
1: Скорее всего, это выполнено каскадерами. Так, коммуналка может подорожать до 36%, но. Слава богу, не в этом году, а к 2029-му.
2: А мне нравятся эти новости из будущего, там будет интересно.
1: Да.
2: И дорого.
1: Тарифы планируют повышать постепенно. В этом году на 10%, в следующем на 9%, в позаследующем на 7%, в позапозапозаследующем на 6%. Короче, в 2029-м на 6%.
2: Ну, это какая-то дичь, я не хочу в это верить. Это все фантазии, как и прогнозы погоды. Типа там зима будет снежной или это жарким. Это все не надо, давайте не будем.
1: Сильнее всего могут вырасти цены на электричество, Марин. За 4 года электричество может подорожать на 60%. Газ подорожает.
2: Да хватит, Артем, что за тревожные новости? Давайте лучше расскажу, сколько
1: на 87%.
2: Россияне тратят на подготовку ребенка к ОГЭ и ЕГЭ. Примерно 140 тысяч рублей в год. Это то, о чем мы вчера говорили. Вот это те деньги, которые потом в подарок в Подмосковье получит учитель какой-то, если
1: да,
2: есть дети.
1: Учитель, который взял 2 недели назад новый класс.
2: Потому что средняя стоимость занятий с репетитором в этом году выросла до 2 500 рублей. Это
1: ну,
2: примерно
1: нет.
2: на 15% больше, чем ну, год
1: нет.
2: назад. Ну, 1500-2500.
1: Ну, да, но это не средняя цена.
2: Почему то есть, не средняя?
1: До средней начинается от 1000 до 2000.
2: Вот средняя этих... цена от 1000 до 2000 это 2500, наверное.
1: Да, средняя цена от 1000 до 2000 это 2500.
2: А вы точно
1: прекрасная математика. Отличная, спасибо тебе. Продажи бензина 92-го в России стали убыточными. Реализация 1 литра топлива обходится заправкам в минус 84 копейки. Я заправляюсь 92-м, а ты?
2: 95-м.
1: В то же время литр 95-го приносит 47 копеек прибыли, а дизельное
2: Слушайте,
1: топливо
2: то есть, получается,
1: приносит прибыли в 3,5
2: заправку
1: рубля.
2: Заправку открывать невыгодно? Я просто иногда думаю, что почему вот тут заправки нет? Может, мне ее открыть?
1: Открой,
2: я же у мамки бизнесмен, думаю.
1: Да.
2: И я иногда, мне приходят шальные идеи, мне надо где-то открыть заправку и делать там лучшие хот-доги в мире. И как бы, оказывается, это так невыгодно.
1: А я вот представляю тебя вот торгующий хот-догами на заправке. Я боюсь, что... У тебя в жизни это может все появиться.
0: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила.
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
13: Новые серии. И вот тут...
12: Что?
13: Что-то произошло. Вечерний детектив.
15: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18.10.
15: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
18: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Четверг на календаре, 14 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, уделите достаточно времени и внимания новым знакомствам. И постарайтесь отдохнуть, расслабиться. Работа сегодня заставит вас понервничать. Ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
2: Это обычно снимает стресс. Тельцы, важно сегодня не принимать решений на горячую голову, просто наберитесь терпения. Любовь – дело тонкое, а настроение ловите сегодня в песне «Лаве» Валерия Кураса.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со своей второй половинкой. Ваша песня «Достучаться до небес» группы «Бумер».
2: Раки, вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий, но при условии, что вы не будете никому навязываться. Ловите подсказки в песне «Дикое танго» в исполнении Афины.
1: Львы, доверьтесь чувствам, но не планируйте слишком много дел сразу. Планируйте немножечко дел сразу. Песня дня «Ништяк, браток» Михаила Круга.
2: Девы, день идеально подходит для серьезного разговора и обсуждения планов на будущее. Ищите все подсказки в песне Влади и Сергея Любавина.
1: Весы, не стоит ждать у моря погоды, проявите инициативу. Проявите больше заботы и внимания к родным. Песня дня Казанова, группа «Воровай».
2: Скорпионы, сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия и неприятности, а также сложные моменты в отношениях. Ваша песня сегодня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите сегодня с принятием решений. Слушайте свое сердце, смело рискуйте. Ваша песня «Загуляла» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный день для совместного отдыха, романтического свидания и расслабления. Вы будете на высоте и сумеете подарить счастье любимому человеку. А ваша песня «Перышки» Михаила Шуфутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня вам это поможет справиться с любыми проблемами и неприятностями, а также преодолеть сомнения и ревность. Совет: ловите песни «Крыса», «Ревность» Григория Лепса.
2: Рыбы, не лучший день для романтического свидания. Скорее всего, вы будете придираться по разным мелочам и можете сами спровоцировать конфликты. Ваша песня сегодня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Скоро мы расскажем, где состоится концерт Аллы Рид. Ну а пока радио «Шансон» всем желает легкого, ну и, конечно же, музыкального четверга.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число мошеннических схем с фейковыми сайтами гостиниц и туркомпаний растет в преддверии туристического сезона, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Аферисты направляют поддельные ссылки якобы от сервисов бронирования. Основная задача злоумышленников – получить персональные данные граждан и доступ к средствам. Активно мошенники используют схемы с выгодными предложениями, ограниченными акциями и срочными скидками. Граждан призывают пользоваться только проверенными агрегаторами, официальными сайтами и приложениями. В Госдуме предложили расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки. С инициативой выступил депутат Амир Хамитов. Он напомнил, что уже действующий самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как эффективный инструмент. Также предлагается применять механизм самозапрета для борьбы с цифровой зависимостью. Речь идет о добровольном ограничении времени и расходов в онлайн-сервисах. 57% россиян готовы к переезду даже без веских причин, показал недавний опрос. Причем женщины проявляют большую готовность к смене жилья по сравнению с мужчинами. 61% против 54%. Наиболее частой причиной переезда стала потребность в смене образа жизни, желание жить тише, ближе к природе или, наоборот, в более активной городской среде. Также сограждане готовы сменить место жительства из-за изменения доходов, семейного положения, ухудшения экологической обстановки. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем нелепые ситуации, в которые вы попадали. Пишите в Макс и другие мессенджеры.
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Как время пролетает быстро, и кажется, забыл ее. Она живет и мечет искры, уже на сердце не твое.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:05 в столице. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы сегодня столько новостей забавных вам читали про нелепые ситуации, произошедшие с людьми в совершенно разных
2: самолетах, обстоятельствах, поездах.
1: Да, и, в общем, хотели бы поинтересоваться.
2: Смотрите,
1: у вас.
2: Сегодня такой забавный праздник, день смешных нелепиц. И я говорю Артему, слушай, ну вот рассказывали мы сегодня новости про этого парня, который проснулся в грузовом вагоне и весь перепачканный углем. Угу. Про этого мужчину, который решил в туалете самолета помыть руки и сломал там все. И, ну, у всех же бывали какие-то такие смешные ситуации.
1: Ну да, они, с одной стороны, может быть, и безобидные отчасти.
2: Например,
1: но смешные.
2: Вот у меня была ситуация.
1: Но ты ее расскажешь нам чуть позже.
2: Ну хорошо, давайте просто поговорим, какие в нелепые ситуации, в какие вы попадали, как это было. Ну вот это, знаешь, чувство, когда тебе стыдно.
1: Подробные истории нам напишите.
2: Стыдно, весело. Давайте это вспомним, потому что я уверена, что у каждого такая история есть. Просто надо это вспомнить.
1: Плюс 7 909 955 103 0 работает национальный мессенджер Макс. Пишите.
2: Ну и другие тоже работают.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Сделайте ставку на мега-концерт, который состоится уже сегодня. В Центре исполнительских искусств выступит Алла Рид, причем выступит не одна. Выступит вместе с очень интересными гостями. Евгений Кемеровский среди гостей. Алексей Петрухин, который помогал сейчас Алле в песне о вагоне-ресторане. Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и многие-многие-многие другие.
1: Красотка Алла Рид всех приглашает на свою программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится сегодня. Билетов крайне мало. Центр исполнительских искусств. Это информация для лиц старше 12 лет.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ну и, конечно, хотелось бы сегодня узнать, в какие нелепые ситуации вы в своей жизни попадали. Что-нибудь смешное, ведь сегодня день смешных нелепиц. Ну давайте, первая нелепица наша.
1: Можно мне сразу
0: главное?
1: Одна есть эротическая, другая около.
0: Эротическую можно, мы 18+.
1: Не, ну я без каких.
0: А, без подробностей?
1: Без подробностей.
0: Жаль. В общем, если вы в автомобиле с ребенком, то все равно
1: узкие. Да ну нет, нормальная будет история, ну что ты рассказываешь.
0: Давай, все, поехали.
1: Дети же наши все, цветы жизни.
0: Давай.
1: Короче, мне 17 лет, после школы, мой папа мне говорит: слушай, там у меня у знакомых нужен секретарь, хочешь подработать, пока университет еще не...
0: Это эротическая история?
1: Это да, эротическая. Короче, и я прихожу, а там классный офис, компания занимается продажей самолетов, и, в общем, там была одна девочка-секретарь, которая увольнялась, и она, но она уходила в отпуск, и, в общем, мне там надо было... Месяц.
0: Она уходила в декрет, я надеюсь.
1: Нет, в общем, месяц надо было поработать. И она говорит: слушай, ну сейчас лето, никого нет, начальство в отпуске, ну типа вообще не парься. Вот, ну надо отвечать на письма, брать трубку, красивым голосом говорить: здравствуйте, компания такая-то,
0: что вы хотели. Где бы его еще взять, этот красивый голос?
1: Знаешь, по молодости-то было-то, сейчас уже скрипучая телега.
0: По молодости было ощущение, что он красивый.
1: Короче, и в общем, она мне говорит: ты что, чем ты занимаешься в свободное время? Я такая: я люблю читать, а я только вот школу закончила. И что-то у меня был список литературы, что делать надо было мне, прочитать произведение. Она говорит: ну, сиди, читай, вообще не парься. Ну, и, в общем, куда-то там она ушла на обед, я телефон, ну, там, на письма. И, в общем, думаю, скачаю-ка я себе книгу, чтоб я не вот бумажную читала,
0: я
1: а в компьютере.
0: Помню, да, да, да.
1: В общем, скачиваю я эту книгу.
0: Историю, рассказывала.
1: И на весь экран у меня какие-то там вот эти вот сексуальные картинки, которые никуда с экрана не удаляются.
0: Вирусняк.
1: И вирус, в общем, я скачала вместе с книгой. Что делать? Сон вербальный и все такое. Оказался совсем не тем.
0: Самое забавное, что ведь админу ты никогда не объяснишь, что я просто хотела скачать Чернышевского. Они скажут: да ладно, девочка.
1: А понимаете, зона, там где сидят секретари, там обычно все ходят. И у меня вот на весь экран вот эта жуткая пошлятина. Я, честно говоря, таких картинок в свои 17 лет тогда еще не видела.
0: Я думаю, и сейчас немногие. Немногим
1: им. Я не понимаю, что делать. Я звоню папе. Он у меня, ну, конечно, в компьютерах не силен. Он такой: я не знаю, ну скажи кому-нибудь. А я понимаю, что мне некому сказать. Я первый день на этой работе. И все такие думают: ой, девочка сразу после школы, какая хорошенькая.
0: Какая молодец.
1: И, в общем, это просто было так позорно, так смешно и так забавно. И в итоге потом, конечно, пришла эта девочка с обеда, которая меня обучала. Она говорит: господи, это что такое? Я такая: это Чернышевский, что делать? Что мне теперь делать? В общем, она говорит: слушай, ну сейчас мы позовем системного администратора. Ну, ассистентный администратор, вы понимаете, это всегда суровые бородатые парни такие, которые...
0: Которые уже насмотрелись в своей жизни на такие фотографии в огромном количестве.
1: Они, мне кажется, эту работу выбрали для этого. В общем, он приходит, начинает ржать просто, и весь офис, все эти люди, которые еще меня не знали, пришли ржать надо мной. Конечно, картинку эту убрали, но и потом долгое время говорили: Марина, что делать? Что же делать?
0: Вот так вот приклеилось прозвище Марина, что делать. Но вторую свою историю, я думаю, ты расскажешь после того, как я прочитаю историю. Не, я от Людмилы прочитаю сообщение. Доброе утро, Марина, Артем. Это было, когда я училась в училище и сдавала физику, но еще вообще не понимала, решила сделать шпаргалки. И эти шпаргалки я прикрепила на талию под свитер. И вот настал час мне выходить к доске, и нужно было решить задачу по физике. Я помнила, что у меня есть такие шпаргалки. Начала доставать, и вдруг у меня все эти шпоры просто вывалились на пол. Учительница увидела, но промолчала. Я быстренько все собрала, списала задачу, но учитель поставила мне 3, и меня это в тот момент, как ни странно, крайне обрадовало. Больше я так не подставлялась. Вот видите, Людмила какая вот нелепость произошла, и это тот случай, о котором Людмила помнит.
1: Ну, реально, бывает такое,
0: и
1: что...
0: И будет рассказывать своим внукам. В общем, с одной стороны, это, конечно, нелепость, но с другой стороны, говорят, что все люди, которые пишут шпаргалки, они лучше запоминают, усваивают материал. Потому что я, вот, например, писал шпаргалки, но тоже очень часто даже до них дело не доходило, потому что ты реально запоминаешь, когда
1: пишешь. Когда ты что-то пишешь, тем более мелким почерком, то это запоминаешь.
0: Вот, дорогие друзья, пишите вы, какие нелепые ситуации случались с вами. С вами плюс 7-909-955-1030.
3: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, день смешных нелепиц отмечается сегодня в празднике календарей. Праздники календарей. В календаре праздников. Вот.
2: Ну, да, да.
1: И, конечно же, мы
2: есть
1: сегодня вспоминаем. Сегодня вспоминаем ваши забавные, нелепые, смешные ситуации, в которые вы попадали. Доброе утро. Со мной произошла нелепая ситуация много лет назад. Как-то очень сильно на рынке мне захотелось в туалет.
2: Это Наталья пишет, это не Артема история.
1: Да, это очень сильно. Хотя Артему тоже часто это история, я думаю, про любого человека.
2: Любая нелепая история начинается с этого.
1: Это правда, это правда. Вот, очень сильно, очень резко, быстро побежала искать, нашла, забегаю, слава богу, думаю, добежала. Выхожу уже спокойно из кабинки и остолбенела. Стоит мужчина. И, соответственно, там все свое дело делает в этом. Смотрю по сторонам и вижу других мужчин. И тогда я понимаю, что я в мужском туалете. И я оттуда вылетела просто как пробка из бутылки шампанского. Так было стыдно, пишет Наталья. Да ну, ладно? А, кстати, на самом деле, вот сейчас уже
2: а вы заметили,
1: вообще нормально.
2: В некоторых ресторанах уже вообще нет разделения мужской и женский.
1: Это раз. А во-вторых... Очень часто, когда ты куда-то приходишь, и в женский туалет огромная очередь, а в мужском, ну, никого нет, очень часто женщины прям сами там...
2: Извините, молодые.
1: Извините, да, мы, да, у нас просто там очередь, а у нас время...
2: Мы припудрить носик с подружкой.
1: Да, самолет улетает просто уже.
2: Так, а у тебя была какая-то нелепая история?
1: Нет, нет, Марина.
2: Не будешь рассказывать?
1: Никогда у меня не было никаких нелепых ситуаций. Я живу...
2: В нормальном мире, да. Да. Скучно живешь. Юлия нам пишет: доброе утро, радио Шансон. В далеком 96-м году было дело. Попросили на несколько дней подменить секретаря генерального директора. Не первый раз, с работы было все понятно. И вот нужно было распечатать приказ. Сказано, сделано. Пошла Юля подписывать у генерального директора. Директор читает, и дальше Юля нам пишет: он чуть от смеха не полз под стол, отсмеялся и говорит: так меня еще никто не называл. Беру приказ, читаю. Генеральный директор. Так стыдно в жизни еще не было никогда.
1: Да, это хорошая история.
2: Хорошее название.
1: Доброе утро, радио Шансон.
2: Должность интересная.
1: Я неоднократно бывал в Таиланде. Однажды, будучи молодым, решил воспользоваться знакомством с...
2: Услугами это, а не знакомством. Давай
1: и
2: так.
1: Услугами, да. Девушек, которые обладают низкой социальной ответственностью.
2: Почти безответственны.
1: Да. Однако оказалось, что это было решение не совсем удачным.
2: Ну, в Таиланде это нормально. Я хоть и не
1: даже
2: была...
1: Марина, которая не была в Таиланде, Антон, вам сейчас готова рассказать, что это нормально. Поэтому...
2: Ну, нет, это не нормально, но для Таиланда это как это? Ну, это классика.
1: Классика, абсолютно.
2: Антон, ну надеюсь, вы все-таки ушли.
1: В смысле?
2: Ну, в смысле.
1: Ну, в смысле. Марина, ну история умалчивает.
2: Иначе я понимаю, почему Антон периодически присылает фотографии, как он выпивает с утра. Жизнь после поездки в Таиланд пошла под откос.
1: Нужно как-то залечивать раны.
2: Прикладывать пенное.
1: Так, еще.
2: Ладно, у меня была тоже смешная история, Антон. Я вас... Не такая, конечно, смешная, как у Антона, но...
1: У вас самый Антон смешной.
2: В общем, из-за того, что у меня нет мужа, многие мои знакомые все время хотят мне его найти и все время меня с кем-то знакомят. И вот один мой знакомый говорит: слушай, Марин, ну ты такая классная. Есть один молодой человек, можно я тебя с ним познакомлю? Я говорю, ну давай. Он говорит: ну он такой же, как ты, странненький, там любит искусство, все дела. Можно, ну, я ему дам твой номер телефона? Я говорю, ну конечно, дай ему мой номер телефона. Ну, в общем, этот молодой человек со мной переписывается, все здорово, мы общаемся, но он такой странный, не звонит. Но это еще было, знаешь, когда, не знаю, может быть, года 4 назад.
1: Когда думаю, звонить было модно. Когда это сейчас там, да, все в мессенджерах
2: пишет. Ну и в общем, и он мне все не звонит, но мы прям активно переписываемся, как будто бы дело идет к встрече, и я понимаю, что там то за рулем, то еще где-то. Я, честно говоря, грешна, я люблю голосовые сообщения. Мне кажется, что это многое говорит о человеке, ну, когда ты с ним не созваниваешься. И в общем, и он мне говорит: ты мне не пиши эти голосовые, я их не люблю. Ну, я такая думаю, ну, все мужики такие голосовые, мне нравятся мои. В общем, закончилось все тем, что когда дело дошло до свидания, это не смешно, но о таких вещах надо предупреждать. Оказалось, что он был глухой, и он ничего не слышал. То есть он разговаривал, как в фильме «Страна глухих», потом, а я думаю, что... И он мне говорит: а ты что, не знала? Ну, говорит, как в фильме «Страна глухих», а мне как бы так стыдно. Я думаю, я ему столько голосовых записала, еще потом, типа, а что ты их не слушаешь? С наездом вообще, с таким, каким-то ужасным.
1: А тогда не было функции расшифровать.
2: Расшифровки, конечно, не было. И я потом своему этому знакомому, который нас познакомил, говорю, ты что, вообще не мог меня предупредить? Он такой... Слушай, ну это же не важно, ты так много говоришь, можно тебя не слушать. Я говорю, ну как бы только если это не голосовое сообщение. В общем, вот такая вот история с тем молодым человеком. Мы общаемся, дружим. Ну вот, как видно, замуж не вышло. Голосовые — это зло.
1: Да, да, дорогие друзья, вспоминайте и вы свои нелепые ситуации. Присылайте плюс 7 909 955 103 и 0.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Борьба за потребителя – это нормальное явление в условиях рыночной экономики. На протяжении нескольких лет европейские автопроизводители не считали китайские марки конкурентами. Но теперь все изменилось, и европейцам приходится догонять. Mercedes представил новое поколение младшего седана C-класса. И в нем действительно, наконец-то, есть на что посмотреть. Во-первых, судя по описанию и заверениям производителя, младшая модель в линейке по уровню комфорта максимально приблизилась к флагманскому S-классу. За это стоит поблагодарить пневмоподвеску, умные амортизаторы и систему подруливания задней оси. Во-вторых, Mercedes обскакал китайцев по уровню оснащения салона. Почти вся ширина передней панели занята единым экраном, совокупной диагональю 40 дюймов. Внутри мультимедии поселились сразу три сервиса искусственного интеллекта от Microsoft, Google и ChatGPT. В салоне появилось множество систем заботы о пассажирах. Одна из них – электрозатемняющаяся панорамная крыша со 162 инкрустированными звездочками. Жаль, конечно, что модель представлена только в полностью электрическом варианте. Но двухмоторная установка мощностью 482 лошадиные силы наверняка доставит много удовольствия будущим владельцам. Стоимость этого чуда инженерной мысли от Mercedes пока не названа. Это самая прорывная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Фасон. Реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
5: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, сегодня в день нелепец смешных мы хотели бы с вами поговорить о забавных ситуациях, в которые вы попадали, в которых вы оказались. Что смешного, что там такое?
4: История еще давно. Я просто предварительную провожу отчитку, потому что иногда мы читаем сразу прямо в эфире, а тут я понимаю, что такие истории нужно читать заранее, чтобы в эфире как-то не сказать лишнего, потому что
3: Что-то редактируешь?
4: Редактирую, просто думаю, ты это будешь читать или я.
3: Доброе утро, замечательный ведущий. Я постоянно попадаю в такие истории. Стоим мы в мясном отделе с супругом. Нужен фарш, свинина плюс говядина. А его нет, но есть отдельно свинина и есть отдельно говядина. Беру я две подложки, поворачиваюсь, как я думаю, к мужу и говорю, давай возьмем по отдельности, а дома перемешаем. В этот момент я на мужа не смотрю, а читаю этикетки. И тут мне голос сверху, давай, а мешать у кого будем дома, у тебя или у меня? Я поднимаю глаза, стоит незнакомый мужчина, смотрит на меня и улыбается. А мой в стороне стоит и ржет. Он просто решил отойти с тележкой и не мешаться. Посмеялись все вместе, писала.
4: Так и что, у кого в итоге дома?
3: Ну, конечно, ни у кого, Мариночка. Ну, просто нелепая ситуация.
4: Смешная, нелепая история.
3: Вот не было бы мужа рядом, тогда, возможно, и было бы какое-то продолжение.
4: История от Андрея. Доброе утро, Марина и Артем. Хочу рассказать вам историю про мою сестру. В далекие 90-е мы были на море. Было жарко, и мама с моей крестной купили юбки. Был такой, помнишь, порошочек, который типа лимонады делал?
3: Какая-то химоза,
4: и было две пол-литровые бутылки. В одной был чистый спирт, а в другой простая вода. Люди хорошо на море ездят, а что коктейли все делают. Ну, и моя сестра, которой было 7 лет, по ошибке взяла бутылку со спиртом и насыпала юпи туда. А потом, как хлебнет, глаза на лоб и ничего сказать не может. Было весело. Андрей, вы добрый брат, я смотрю.
3: Ну, у меня также сын тоже в Греции там приносили вот этот вот... Когда посещаешь ресторан в Греции, они очень любят потом делать, ну, типа, комплиментики от заведения.
4: В виде канистры вина?
3: В виде какой-то там местной чачи.
4: А-а-а.
3: Вот, и принесли тоже, поставили на стол. Ну, а сын, которому было 5 лет, он подумал, что это водичка просто. И пока мы с мамой там что-то отвлеклись, он эту... лупанул рюмочку.
4: С тех пор в завязке.
3: С тех пор, да, кстати, не пьет даже газированные напитки.
4: Никакие. Забавная история. У меня так было в детстве. В Липецке раньше продавалось масло, и его разливали в разные бутылки. И
3: у нас масло было... растительное?
4: Да.
3: Подсолнечное?
4: И оно, подсолнечное. Оно было в бутылке из-под лимонада Буратино. И я такая, ой, Буратино!
3: Буратино.
4: И, в общем, как хлебнуло масло. Это было ужасно, отвратительно. Пить масло, это не так себе.
3: Ну, я тебе, кстати, хочу сказать, что у нас был парень, который... Мы вот ездили на картошку в институте на первом курсе. А тогда вообще прям была беда с едой, прям вообще очень плохо. В городе все по талонам, а в деревне вообще там, я не знаю, нас кормили там кошмарно. И вот этот парень, он где-то там нашел вот это масло растительное и просто там... Это масло он пил с утра до вечера.
4: А, прям, правда? Ну, видишь, оно питательное.
3: Оно питательное, очень калорийное.
4: Когда ты знаешь,
3: да,
4: что ты пьешь масло, это одно. Когда ты планируешь выпить буратинки,
3: да, тогда ощущения
4: другие. Тебе 6 лет, и ты в деревне, знаешь, хотелось что-то другого попробовать. Так, и истории еще успеем зачитать? У нас какие-то они все такие длинные.
3: Ну, давай я коротенькую прочитаю. У меня была нелепая ситуация, пишет нам Лариса. Продуло мне как-то ухо. Пришла на работу, думаю, пока никого нет, полечусь. Намочила ватную палочку борным спиртом и засунула себе в ухо. И решила причесаться. В общем, искры из глаз и разрыв барабанной перепонки.
4: Вот это в итоге, жесть. Да, ну, нельзя самим себя лечить. Это как
3: нельзя
4: бы...
3: самим себя причесывать.
4: Ну, причесывать
3: если у тебя
4: можно.
3: В ухе уже ушная палочка торчит из уха. Ладно, дорогие друзья.
4: Советы доктора записывайте.
3: Ну, что, почитаем еще в следующем
4: почитаем,
3: часе.
4: Почитаем, конечно, историй много, и все такие классные.
3: Нелепые.
4: И нелепые.
3: Как мы любим.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Удостоверение ветерана боевых действий могут сделать цифровым. Такое предложение направлено в правительство из Госдумы, пишут «Известия». Сейчас ветераны СВО должны иметь при себе бумажное удостоверение либо пластиковую карту. Однако, если документ пришел в негодность, то на время восстановления человек лишается возможности получать выплаты, льготы, социальную и медицинскую помощь. Авторы инициативы объясняют, что цифровое удостоверение позволит синхронизировать данные ветеранов с базами социального фонда и федеральной налоговой службы. Предполагается, что в приложении госуслуги можно будет сформировать QR-код по аналогии с водительскими правами. Средний размер социальной пенсии в России превысил отметку в 16,5 тысяч рублей. Таковы данные социального фонда по итогам апреля. Соцпенсия – это ежемесячная выплата пожилым россиянам от государства. Она полагается гражданам, не имеющим стажа или пенсионных баллов для страховой пенсии. По сравнению с апрелем прошлого года, средний размер соцпенсии увеличился более чем на 1000 рублей. Чаще всего россияне ели в майские праздники шашлык из свинины. Об этом рассказали 88% опрошенных. На втором месте оказалась курица. По данным аналитиков ресурса «Чек-индекс», средний чек покупки мяса для шашлыка составил 804 рубля. Число покупок с 1 по 10 мая в этом году оказалось на 11% выше, чем в 2025. Увеличились продажи розжига, мангалов, древесного угля. Метеорологическое лето вернулось в Москву. Это когда среднесуточная температура воздуха выше плюс 15 градусов. Накануне она превысила отметку в 16 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус. Сегодня столбики термометров покажут выше плюс 20. С каждым днем до середины следующей недели будет становиться все теплее. Во вторник, среду, 19-20 мая, температура поднимется выше 25 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать нелепые ситуации, в которые вы попадали. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Аэропорты, табло. Прости, нам с тобой вправду везло. А значит, будет вести.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 время московское. Марине все сложнее сдерживать смех, потому что невероятные истории присылаете
2: вы
1: нам.
2: Мы некоторые даже в эфире читать не можем, чтобы вы как бы понимали уровень этих историй.
1: Ну да, то есть там, есть истории 21, по-моему, даже плюс, да, не 18.
2: Я думаю, 35.
1: 35?
2: До 35 такой еще можно.
1: У тебя такого еще не было просто, да.
2: А дальше уже, я думаю, это опасно всякими повышенным давлением. Тут забавных историй очень много. Почему мы решили эту тему сегодня затронуть? Потому что в календаре праздников мы выяснили, что есть такой день смешных нелепиц. Мы подумали, когда, как не сегодня, вспоминать ваши нелепые истории. И вы нам уже много всего наприсылали. Давай начнем с приличного.
1: Так, Светлана, Екатеринбург, приличная история про школу, как обычно. Вот школьные истории, они вот самые, наверное, безобидные.
2: Журнал покажет наш ералаш.
1: Как приятно вспоминать школьные годы. У меня болело горло, но почему-то в школу все-таки пошла. Да, почему? Потому что родители раньше попробуй только.
2: Не пойди, вот, да.
1: Да, там, пока температуры
2: еще
1: нет.
2: Еще одна нелепая история произойдет.
1: Пока температуры нет, да, ты даже не смей думать о том, чтобы в школу не идти. Учительница спросила меня не к доске, а с места, и я стала ей объяснять почти шепотом, что не могу говорить. Видимо, долго объясняла, она выслушала и говорит: «Света, ты так много сказала уже, а нужно было просто ответить на вопрос одним словом». Вот так до сих пор вспоминаю этот случай.
2: Ну, это прям невинная история.
1: Ну, это прям, да.
2: Вот смотрите, у Натальи.
1: Светлана, смотрите, какие бывают истории.
2: Ситуация.
1: Запоминайте.
2: У Натальи. Здравствуйте. В далеком детстве мой брат гостил у бабушки в деревне зимой. Они с подружкой пошли гулять, он повис на заборе, зацепившись ремнем. Подруга побежала домой с воплями. Слава повесился на заборе. Славу спасли, ни одни штаны, я так понимаю, не пострадали. А у меня был случай, мне кажется, я его тоже рассказывала, когда мы ехали в час пик, метро Выхино, фиолетовая ветка, и у подружки на мини-юбке был такой молния-замок, и она прицепилась к брюкам мужчины, в общем, ну, потому что все там очень сильно прижаты.
1: Это прям судьба.
2: Фиолет. Да нет, это не судьба, в общем, это было так тоже нелепо, мы их там
1: он
2: отцепляли.
1: Он был женой просто.
2: Понимаешь? А он-то как бы, ну, не понимает, что происходит, потому что он спиной повернут, а она к нему юбкой передом, и мы их долго расцепляли. Вообще, да. Это было забавно.
1: Так, Елена пишет: у меня был случай, мне 19, я молодая, красивая, стройная, с длинными по пояс волосами, а по бокам автоматические заколочки.
2: Ну, такие, знаешь,
1: да. Подхожу к краю дороги, вдруг вижу, с противоположной стороны начинает переходить дорогу мужик, просто еле идет.
2: Ты сейчас не пугайся, читай, нормальная история.
1: На дорогу он, естественно, не смотрит, и на полном ходу его сбивает машина. Он отлетает по траектории космической ракеты, но через пару секунд, как ни в чем не бывало, встает и продолжает
2: свой
1: путь.
2: Значит, алкоголь спас человека.
1: Да, алкоголь — это правда. Но смех-то в чем? Я в это время продолжала идти вдоль дороги и не увидела перед собой столб. И на полном ходу врезаюсь в него, и эти автоматические заколки разлетаются в разные стороны. У меня в глазах просто звезды, звездопад. Люди, идущие мне навстречу, были разделены на две группы. Половина смотрели на меня, остальные смотрели на этого бедного мужчину. А это тот случай, и этот гогот я не забуду никогда. Вот такая история. Хорошо, что она все-таки действительно
2: закончилась
1: со счастливым
2: для мужчины
1: концом.
2: И для
1: да, продолжайте писать. Плюс 7-909-955-103-0.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Будет утро добрым, будет добрым день.
11: Мини-шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Маркина. Откровенно о сокровенном.
1: Здравствуйте, Марина и Артем. Пишет нам Марина из Санкт-Петербурга. Я была студенткой, всем хотелось как-то прогулять пары, но просто так прогуливать ведь нельзя, и мы пошли в медпункт, типа заболели. Но надо было, чтобы хоть температура была повышена. И меня научили, как повысить температуру. Нужно натереть подмышки солью. И я натерла. И вот моя очередь, и врач говорит: давай градусник. Я начинаю ее доставать, а соль и посыпалась из подмышки, и градусник, и температура до 40 поднялась в градуснике. Врач увидела все это безобразие, видимо, я не одна такая. И, конечно, отпустила меня Марина Санкт-Петербург. Подождите, натереть подмышки солью?
2: Потому что даже зимой, помнишь, все готовили это мороженое в снегу? Когда ты что-то насыпаешь солью, то...
1: Не, натираешь подмышки, а как потом, откуда соль-то посыпалась?
2: Из подмышек, видимо, она мало времени прошло, не успела вытряхнуть соль из подмышек, понимаешь?
1: А там надо прям...
2: Поднимается температура и эффект, как будто ты болеешь для врачей там или для родителей. Да? Ну ты что, не знаешь эти
1: детские... Я знаю совсем другую историю.
2: Приколюхи.
1: Я знаю, как поднять артериальное давление до...
2: Зачем?
1: Тоже, также ли? Выписывают, да, освобождение, если у тебя гипертонический кризис.
2: А как это? Коньяка надо бахнуть?
1: Нет, наоборот, вообще не прям надо научу тебя поднимать давление, тоже будешь справки делать себе.
2: Вредный совет от Артема Демина. Лидия пишет: у меня был такой курьез. Работала медсестрой по выпуску водителей. Брали пробы на алкоголь, и тогда делали это серной кислотой. Конец выпуска. Сижу нога на ногу, уже отдыхаю, и заходит водитель, забегает исходу мне свои ручищи на ноги. Я сразу по морде хотела ему дать, а он говорит: я знаю, где это можно купить. Я как глянула, а колготки-то у меня все дырявые, кислота попала. Представляете, сколько мужиков все это видело. Вот это стыдоба. Мне тогда было 19 лет, пишет нам Лидия. Лидия, то знаете, стыдобу нам Брэдок написал. У него там история, что все видели, какую стыдобу. А это у вас не стыдоба, всего лишь колготки поехали. Это ничего страшного.
1: И в России пишет: у меня подобная история с туалетом тоже была. Провожала маму на поезд, и перед тем, как сесть с него, решила зайти в туалет, который был на улице около вокзала. Подхожу к выходу, вдруг заходит мужчина. Я ему говорю: мужик, ты что вообще куда прешь? Он, конечно, сдал назад. Мама дождалась, выходим, решила посмотреть, что на двери написано, а там буква М. И, конечно, мне было крайне некомфортно, что я просто выперла человека. И смешно в одно и то же время, пишет нам Ефросинья.
2: А с другой стороны, грустно. Знаете, самая нелепая ситуация, это когда человек думает, что он прав, а на самом деле он не прав.
1: Вот это да. А потом, когда выясняется, что он был неправ, вот это самое забавное.
2: Артем, я не верю, что у тебя не было каких-то таких веселых историй.
1: Конечно, очень много, но я их расскажу сразу после рекламы.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня мы решили вспомнить ваши самые нелепые, смешные ситуации, которые происходили в жизни. И вот что написал нам Антон. Доброе утро. Со мной была ситуация смешная и вроде как бы не до смеха. Иду я как-то часиков в 9 вечера проулком, и захотелось мне в туалет. Ну, а на пути банкомат, огороженный кабинкой, думаю, сниму немного налички. Растут. Засунул карту, ввел пин-код. Начал отсчитывать банкомат сумму, думаю, ну все, дело сделано, теперь пойду туалет искать. И тут звезды не сошлись, и в один момент банкомат зависает, и издается только звук отсчета банкнот. И так было минут 5, стою, в туалет хочу, не могу, уже все, предел. Ну и в итоге, что я сделал?

0: Ну, я справил нужду на банкомат, пока он отсчитывал мне деньги. И так сложилось, и я закончил свое дело и деньги. Он мне выдал одновременно. Я забрал и думаю, а ведь тут же камеры точно есть, скажут. Но ведь наглец, время зря не терял. Стыдно было до жути. Но это физиология.
1: Это ужасно.
0: Это ужасно.
1: Пожалуйста, не делайте так с банкоматами вообще ни с какими. Столбы там, вот это все, конечно, обходите мужчину стороной. Классная история от Аллы. Любимые радиоведущие, здравствуйте. Историй много. На самом деле, ведь детство и молодость были раньше веселее. Не было тренажерных залов и всего того, что сейчас. Перебор прямо. Поэтому мальчишки в подвале нашего дома сделали себе качалку. Штанги, гантели. Конец 80-х, начало 90-х. В общем, мои родители и родители подружек не разрешали нам туда заходить. Считалось это прямо развратом. Кстати, мой муж там и занимался, но тогда дружили. И вот зимой там ставили обогреватели, и они прямо горели красным цветом, как угли. И значит, потихоньку мы с подружкой ненадолго зашли. А подружки на тот момент купили новый баллоневый плащ. В то время это было недешево и дико круто. Выходим на свет Божий, и я вижу, что у нее дыра от низа этого плаща до середины. Сначала мы плакали, потом смеялись. До сих пор смеемся, как мы не слушались родителей. Пришлось сказать ее маме неправду. Типа, у подруги обкамин в коридоре сожгла. Ее мама долго возмущалась, как можно в коридоре камин поставить. В общем, отрезали это пальто, и получилась куртка. Нам уже по 50, дружим с семьями и вспоминаем до сих пор и смеемся над этой историей.
0: По долгу службы мой муж часто ездил в Москву, в Министерство культуры. Ездили на Красной Стреле в 23:59, отход июнь месяц. Еще белые ночи договорились, что я подъеду чуть позже, так как ехали на 3 дня и решили поехать вместе. Я вхожу в купе двухместное, там уже сидит дама, вернее, уже даже приготовилась ко сну. Галина, которая прислала нам это сообщение, в легком шоке, задает вопрос: а где Кирилл? В ответ: а он пошел в ресторан, сейчас придет, а вам зачем? Я пулей вылетаю из поезда. До отхода остается несколько минут, а мне навстречу бежит мой муж. Оказывается, я перепутала не только купе, но я и перепутала аж поезд. Наш уходил через 3 минуты. О себе уж я не говорю, но состояние той женщины представить несложно, ибо на ее вопросы я гордо и сарказмом ответила, что я его законная жена. Вот забавно или нет, право не знаю, жалко как-то теперь ту женщину.
1: Ну это опять из серии, когда ты качаешь права.
0: С полной уверенностью, что ты
1: обычно это бывает в поезде, в театре, еще где-то, где есть места, купленные заранее. Ну продолжаем читать ваши истории, сегодня их, правда, особенно много.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, нелепые, забавные ситуации, которые с вами происходили, мы сегодня вспоминаем и читаем сообщения. У меня муж военный, пишет нам Ольга. Сейчас на пенсии, когда служил, был такой случай, муж уехал в командировку, а мне надо было работать в ночную смену. Попросила подругу забрать дочку к себе. Дочь было 3 года, она привыкла видеть папу в форме. И вот подруга рассказывает, едем мы с Кристиной, это дочь, в троллейбусе все хорошо. И тут на остановке в троллейбус заходит военный с женой. И Кристина, его увидев на весь троллейбус, кричит, папа, папа. Жена военного посмотрела таким взглядом. Подруга говорит, я сижу краснею, думаю, вот как объяснить, что и этого военного я не знаю.
2: И вообще, ребенок
1: не мой. Но слава богу, обошлось. Кристине объяснила, что это не папа, а пару улыбаясь ушли в другой конец троллейбуса. У меня тоже была такая же ситуация, потому что я до определенного момента думал, что если человек в форме, то это мой папа.
2: Так.
1: И тоже я бегал за мужиками в форме, за военными, и кричал «папа». Потом мне мама объяснила, что мой папа военный, и таких на самом деле очень много людей. А я там тоже бегу, ору,
2: деле,
1: папа, папа,
2: форме,
1: мужик
2: правда,
1: не останавливается.
2: Похоже.
1: Да, и я подбегаю, а это не папа. И такое разочарование, я аж прям заплакал.
2: Ой, какая милая история.
1: Ну, мне тогда было всего 3-4 года. Там.
2: А, ну тогда
1: потом
2: ладно.
1: Я уже понял.
2: Потом
1: что...
2: ты уже начал отличать все-таки военных. Маринка из Москвы нам пишет, хочу рассказать историю про мою маму. Она всю жизнь очень любит собак. Когда-то у нас была белая баллонка, и вот однажды мама пошла провожать подругу до станции через парк, и вдруг на нашу маленькую собаку налетела огромная чужая псина. Мама, конечно, в панике кричит, пытается их разнять, и тут подбегает какой-то парень и начинает помогать. Держит большую собаку, успокаивает ситуацию. В итоге все обошлось, собак растащили, и моя мама на эмоциях поворачивается и со всей силы отвешивает этому парню пощечину со словами «следите за своей собакой». А парень стоит в шоке, держится за щеку и говорит, женщина, это вообще-то не моя собака, я вам просто хотел помочь. А потом мама сама долго смеялась над этой историей. Да, это забавно.
1: Так, Александр пишет, много лет назад на заре карьеры я увлекался музыкой и музыкальной аппаратурой. Работал на заводе, вот одна знакомая предложила мне подработать, надо, говорит, на радиостанции музыкальную аппаратуру скоммутировать. Ну, я и согласился. Когда пришел на радио, я был в шоке, понятия не имел о специфике профессионального оборудования. Попутно выяснилось, что местные инженеры хотели за эту работу премию, а им не давали. И они поэтому ее и не выполняли. Меня со стороны для этого и пригласили. В общем, ситуация была неловкая, но все же я после этого остался работать. Работать на радио, работаю уже почти 30 лет. Какая прекрасная история.
2: От Александра, которого мы, кстати, знаем. Светлана нам пишет. Доброе утро, торговый центр, 74-й километр Московской кольцевой автодороги. Пошла за покупками и тогда все купила, позвонила мужу и говорю, слушай, ты не заезжай сам в торговый центр, я просто спущусь к МКАД и ты меня там заберешь. Там как раз есть пятачок. Ну, я спускаюсь, стою, останавливается машина. Говорит, девушка, а сколько стоит такси? Я говорю, я не заказывал такси. И тут я понимаю, что он совершенно не про те услуги спрашивает. Конечно, я была немножко в шоке. Спрятаться там варианта нет. Звоню мужу, говорю, быстрее, приезжай как хочешь. Пули приезжай. Вот такая история. Мне, кстати, тоже, Светлана, было, что меня перепутали с такими женщинами.
1: Ладно, дорогие друзья, к сожалению, больше не успеваем почитать ваши сообщения.
2: А в следующем еще почитаем.
1: Ну, можно по чуть-чуть.
2: А потом разыграем билеты на кольцевые гонки.
1: Хорошо.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум. Лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила.
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
21: Ни одной зацепки.
23: Что само по себе подозрительно.
20: Да.
21: И два капитана.
20: Я капитан полиции.
23: А я чудак.
21: Новые серии.
23: И вот тут...
20: Что?
23: Что-то произошло.
21: Вечерний детектив.
23: Свежий.
21: В четверг и пятницу. 18:10.
23: Отлично.
21: На канале ТВ-центр.
23: Я знаю, что произошло.
21: Возрастное ограничение 16+.
24: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 14 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, уделите время и внимание новым знакомствам и постарайтесь отдохнуть и расслабиться. Ваша песня, песни, вино, Евгения Григорьева.
2: Тельцы, важно сегодня не принимать решений на горячую голову, просто наберитесь терпения. Любовь – дело тонкое. А настроение ловите в песне «Лаве» Валерия Кураса.
1: Близнецы, вас ждет благоприятный день для признания в любви и примирения со своей второй половинкой. Сегодня вы сумеете справиться с раздражением и посмотреть на ситуацию разумно. Ваша песня «Достучаться до небес» группы «Бумер».
2: Раки, вам звезды обещают сегодня новый романтический поворот событий, но при условии, что вы не будете никому навязываться. Ловите все подсказки в песне «Дикая танго» в исполнении Афины.
1: Львы, доверьтесь чувствам и не планируйте слишком много дел сразу. Песня дня «Ништяк, браток» Михаила Круга.
2: Девы, день идеально подходит как для серьезного разговора и обсуждения планов на будущее, так и для развлечений. Ищите все подсказки в песне Влади Сергея Любавина.
1: Весы, не ждите у моря погоды, проявляйте инициативу и действуйте. Песня дня Казанова, группа «Воровайки».
2: Скорпионы, сегодня вы будете не только активны, но и сумеете с легкостью побороть любые препятствия и неприятности. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы, не медлите сегодня с принятием решений. Слушайте сердце и смело идите на риск. А ваша песня «Загулял» Олега Газманова.
2: Козероги, прекрасный день для совместного отдыха, романтического свидания и для расслабления. Вы будете на высоте и сумеете подарить счастье любимому человеку. Ваша песня сегодня «Перышки» Михаила Шапутинского.
1: Водолеи, прислушайтесь к себе. Сегодня это поможет вам справиться с любыми проявлениями, проблемами и неприятностями, преодолеть сомнения и ревность. А совет найдете в песне «Крыса. Ревность» Григория Лепса.
2: Все логично. Рыбы, не лучший день для романтического свидания. Скорее всего, вы будете придираться к разным мелочам и можете даже сами спровоцировать конфликты. Ваша песня «Тату на сердце» Аллы Рид.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. А в следующем часе мы продолжим читать ваши забавные, нелепые истории. Пишите +7 909 955 103.0.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Рост страхового мошенничества может привести к удорожанию полисов ОСАГО и КАСКО для добросовестных автовладельцев. Об этом заявили «Комсомольской правде» участники страхового рынка. По оценкам аналитиков, сегодня на стоимость полисов влияют не только уровень доходов населения и аварийность, но и активность организованных преступных групп, специализирующихся на страховом мошенничестве. В последнее время существенно выросло количество инсценированных ДТП, завышенных оценок ущерба и других схем. Особую тревогу вызывает ситуация в Смоленске, где зафиксирован всплеск мошенничества по КАСКО. Эксперимент по посадке в самолет по биометрии начнется в России с 1 июня. Пилотный проект продлится до 1 апреля следующего года, следует из постановления правительства. Как пишет российская газета, эксперимент пройдет на добровольной основе в аэропортах Пулково и Шереметьево. В дальнейшем Министерство транспорта, Минцифры и ФСБ оценят результаты и представят в Кабмине соответствующий доклад. Речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К проекту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Как пояснял ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко, применение биометрии для пассажиров добровольное. Каждый сам решит, как именно пройти в самолет, по паспорту или с использованием современных технологий. В российских аэропортах нужно создать места для лежания на случай длительных задержек рейсов. Это актуально с учетом современных вызовов и реалий, заявил агентству ТАСС первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Кроме того, она призвала наладить систему своевременного оповещения пассажиров, чтобы избежать массового скопления людей в аэропортах в случае задержки или переноса рейса. По мнению депутата, такая инфраструктура должна создаваться не только за счет средств самих аэропортов, но и за счет бюджета. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем собирать нелепые ситуации, в которые вы попадали. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Неркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 10:06 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И Марина, что ты так на меня смотришь?
2: Как а я подумала, тебя... что мы давно людям не советовали всякие классные, интересные мероприятия. Мы же в этом часе будем разыгрывать, во-первых, билеты на кольцевые гонки.
1: Да, будем.
2: Это первое, но это будет чуть позже. Вы там пока вспомните, какой у нас номер, куда нам звонить. Mm-hmm. А мы хотим вам рассказать про важное мероприятие, потому что международная конная выставка «Экивирус» пройдет в конно-спортивном комплексе «Битца». Это уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители увидят свыше 100 лучших лошадей страны. И, кроме того, состоят семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конное шоу и многое другое. А для детей до 3 лет вход на выставку вообще бесплатный.
1: Ой, я знаю, что ты точно своей дочерью туда отправишься, да?
2: А ты что, не пойдешь? Конно-спортивный комплекс «Битца».
1: Ну, у меня дети не занимаются конным спортом.
2: 22 по 24 мая.
1: Поэтому ты, наверное, сходи туда, а я на кольцевые гонки.
2: Да, ну все, разделились.
1: Да, мы с тобой разделились.
2: Ну, хорошо.
1: По интересам. Разошлись по интересам.
2: Так, что... Как в море корабля. Да, действительно. Мы пока читаем ваши нелепые истории.
1: Или уже все-таки напомним номер телефона, по которому надо звонить. Ты когда собираешься разыгрывать билеты на...
2: Когда ты скажешь, ты же главный, ты все решаешь здесь. У тебя пульт, не забывай об этом.
1: Пульт и кнопки. У меня красная кнопка, как сама знаешь у кого.
2: Знаю,
1: так,
2: знаю.
1: Ладно,
2: не нажимай.
1: Ладно, почитаем пока сообщение. У моей подруги был день рождения, пошли мы в ресторан. Она с мужем и детьми, и я одна. Ну и, конечно же, муж у нее немножечко так это усугубил. Идем уже из ресторана, а он все что-то докапывается до жены, до детей, шел сзади нас. Подруга уже так на взводе ему: да чтоб ты провалился. Идем дальше, в ответ тишина. Поворачиваемся, а его реально нет. Ну и давай кричать там, искать. Олег, ты где? И слышим в голос где-то из-под земли: я тут! Идем на голос, а он реально провалился в яму. Там, видимо, что-то строить собирались. Написал нам Александр, вот видите, если
2: забавная
1: сильно
2: история.
1: Пожелать... Да,
2: бойся
1: сильно
2: своих желаний, это
1: да.
2: Называется, и пьяного мужа за спиной. Произойти может все, что угодно. Пишет нам Любовь. Марина сказала про билеты, и я вспомнила такую забавную ситуацию. Примерно год назад я ходила на концерт Артура Руденко и Алексея Петрухина в Твери. Зал практически заполнился, и около меня начали зрители шуметь. А кто-то сидел на чужом месте. Подошла администратор, посмотрела билеты, пожала плечами, предложила подошедшим пересесть на любое свободное место. На этом все успокоились. И мне стало интересно. Я спросила у девушку, которая сидит рядом: а покажите «Билика дней», концерт симфонического оркестра с классической музыкой. Но девушка была уверена, что купила билет на Артура Руденко. Вот так проверяют билеты на вход где на концерт.
1: Ладно, друзья, продолжаем писать. Плюс 7-909-955-103-0. Ну и не забывайте, что в этом часе мы разыграем 2 билета на кольцевые гонки.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вспоминаем забавные ситуации, которые с вами происходили. И вот что прислал нам Иван из Ангарской Иркутской области. Здравствуйте, любимый ведущий. В свое время мой брат Симеон переехал в съемную квартиру. Давно не виделись, созвонились. Приезжаю к нему, домофона нет. Он мне скидывает ключи от подъездной двери с балкона. Я посчитал, ну, четвертый этаж, все нормально. Поднимаюсь в мыслях о встрече с братом. Открываю дверь, захожу, разуваюсь, прохожу. В гостиной сидят парни, играют в PlayStation, пьют пенное, дымит. Я не знаю, сейчас можно говорить в эфире, что дымит?
2: Не, не надо.
1: Сейчас, ну, короче, дымит.
2: Керосинка. Заменять.
1: Ну, короче, да, там это какой-то...
2: А керосинка не дымит, наверное.
1: Слушай, ну кальянные не запретили, я думаю, можно говорить кальян.
2: Да.
1: А то сейчас люди подумают, что там дымит что-то еще хуже, чем кальян.
2: Кальянный рэп уже почти под запретом.
1: Да, в общем, кальян, ребята там дымит, поздоровался, представились, я сажусь в кресло, мне сразу что-то предлагают налить.
2: Какой-то притон
1: беру, пришел. Да, беру. Ну, а что, да, друзья, там к брату уже шел, понимаешь?
2: Так.
1: Вот, думаю, ну, где-то брат, наверное, на балконе сейчас покурит и придет.
2: Это фильм «Брат 3» сейчас начинается.
1: Да, кстати, да. Вот, проходит какое-то время, несколько минут, я уже, значит, там, попил, покурил, там что-то, и говорю...
2: 18 плюс возраст.
1: Да. А где, говорю, Семен? А они такие, а какой Семен?
2: Семен Семенович!
1: И тут я понимаю, что-то не так. Спрашиваю, подождите, раз нет Семена, то давайте уточним, какой это этаж. Это четвертый этаж? Они такие, нет. Это третий.
2: И тут я,
1: начинаю ржать. Все, короче, начинают надо мной смеяться. Поднимаюсь выше. А брат уже начал там поисковую операцию начал производить. Потому что, ну, долго нету человека. Где он есть, понимаешь? В общем, такая забавная ситуация.
2: Прикольно. Да. Ну, а то теперь брат знает своих соседей. После того, как вы перепутали, зашли не в ту дверь.
1: Не на тот этаж. Я поднялся не на тот этаж.
2: Новая громкая история. Наталья нам пишет. У нас была такая история. Мы договорились встретиться в ресторане и посидеть немножко. Все собрались, ждем одного Сергея, который, как всегда, задерживается. А раньше просто так продавали. Мы все в хохот, а он стул отодвигает и ставит свой унитаз. Садится, и тут вообще все упали от смеха. Он говорит, срочно нужно было купить. По дороге зашел и купил. Мы эту историю часто вспоминаем. Вот такая вот история про переносной унитаз.
1: Так, значит, Мария из Санкт-Петербурга нам просто пишет. Купили мы подруге пылесос. Думали, коробка маленькая будет, а нам такую огромную дали. Зашли с ней в грузовой лифт. И ехали только мы и пылесос. На первом этаже, чтобы не задерживать людей, которые будут ходить в лифт, мы наклонились и взялись за коробку. Стоим, лифт остановился, двери не открываются. Я говорю, Оль, что-то двери не открываются. Подруга отвечает, ну подожди, сейчас откроют. И тут я в этой позе вижу, что открылась дверь, которая сзади нас. Там стоит толпа людей, смотрит на нас, и тишина. Мы из лифта выползли, держась за животы от смеха. Вышли, я села на коробку, ржу. Охрана смотрит на нас, подруга говорит, пошли быстрее отсюда. Позорище. А я смеюсь, встать не могу. Вот такая история.
2: Не, ну это не позорище. На самом деле я тоже удивилась. Оказывается, есть такие ЖК, где лифт... Ты можешь
1: сначала
2: зайти с одной стороны,
1: да,
2: а потом, как на станции метро Китай-город,
1: да,
2: выход,
1: да, да,
2: с другой,
1: да,
2: стороны.
1: Да, да,
2: так,
1: да.
2: Что это нормально, просто с непривычки можно и перепутать. Александра пишет, купила как-то хорошую такую солененькую селедку, муж пришел с работы, сел ужинать. А я в это время мою посуду, и муж, глядя на меня, выдает такую фразу. Такая жирнючая и такая классная. У меня был минутный ступор, а потом дошло, что это он про селедку. А ведь чуть не пал смертью храбрых, пишет Александра. Да, мужчины иногда про селедку так мило отзываются, но женщинам такое не говорят. Да,
1: ну что же, да, согласен. Плюс 7-909-955-1030. Если вы вспомнили забавную историю, присылайте ее нам обязательно.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы в Казани.

0: Откровенно о сокровенном.
1: В день смешных нелепиц мы вспоминаем нелепые ситуации, в которых вы оказывались. И вот что прислала нам Юля. Доброе утро. Комичных ситуаций было много, но почему-то вот сейчас вспомнилась история такая. Как-то давно, в 2000-х, работала в военном комиссариате. На призыве и на студентах. Утром на летучке начальник отделения отдал распоряжение поехать по институтам города.

0: делил машину. Ну, какая-то отечественная машина. Я тогда, честно говоря, в машинах не очень разбирался. Они все были для меня на одно лицо. Доехали до первого адреса. Сходила куда нужно, выхожу, перехожу дорогу, подхожу к машине, открываю дверь, сажусь, с головой укажу полученные документы. И так по-хозяйски, по-барски, на панели разложив свои тапочки, говорю...
1: Папочки, какие тапочки?
0: Папочки. На панели разложила свои папочки, говорю, и чё стоим, чё не едем, время не резиновое, поехали. В ответ тишина. Смотрю, а за рулем обалдевший какой-то мужик, левый совершенно, молча смотрит на меня. А выяснилось, что я просто села не в ту машину. Быстренько извинилась и вышла. «Видели бы вы лицо водителя, с которым я приехала», — написала Юля.
1: Он, наверное, похохотал от души. Посмотрел, как будут развиваться события. Алена из Нижегородской области вот что нам рассказывает. «Здравствуйте, любимые ведущие. Я работала на свиноферме и в одну свою смену провалилась в яму, по которой выкачивают навоз. Она глубиной 1 метр. Одежду не было, во что переодеться, новой не было. Пришлось мне так идти до дома. Иду, и едет наш ветеринар, останавливается и говорит: садись, подвезу». Вот так вот. Слушайте, а у меня тоже было в детстве, у меня брат провалился в силосную яму. Это тоже воняет. Или силосная, как силосная. Это правильно говорить. В общем, на коровнике. Силос. Это тоже была веселая история. Мы его всем миром отмывали потом.
0: Так, Марина нам пишет: «Доброе утро. Какая веселая у вас сегодня тема. У меня вот такая была история. Подготовила я как-то документы начальнику на подпись, а фамилия у него Наводило. Подхожу, кладу бумаги на стол, стою, жду, и тут второй сотрудник начинает неудержимо смеяться. Смотрю, начальник как-то изменился, резко в лице, явно не к добру. Начинаю лихорадочно проверять документы и понимаю свою ошибку, что вместо «наводила» я напечатала «начодила». Потом долго оправдывался, даже показывала на клавиатуре, что буквы «В» и «Ч» рядом стоят, уточняя даже одна над другой.
1: Ну,
0: как
1: да,
0: бы.
1: Точно.
0: Вот, и это как бы просто случайность. В итоге весь коллектив долго, конечно, смеялся. Ну и между
1: и
0: собой
1: его
0: все новое прозвище у начальника именно было потом «начодила».
1: Ну вот такая вот «очепяточка». Раиса пишет: «Доброе утро, уважаемый ведущий. Первый раз вам пишу, всегда слушаю за рулем. Москва, Щелково. Смешной был случай, 90-е. Моя очень взрослая секретарь берет трубку. Я рыбак, а она: я рыбачка, и кладет трубку. Думала, шутка. И так 3 раза. Оказывалось, это наш партнер мне звонил, и фамилия его Рыбак. Было смешно, но он не понял, почему бросают трубку. Я, конечно, ее не уволила, все повеселились. Спасибо за вам за такую тему», пишет нам Раиса.
0: Спасибо вам, Раиса. Так, ну что, Марина, нам пора уже озвучить номер нашего телефона.
1: Да, потому что будем разыгрывать билеты на роскошные кольцевые гонки. Самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. Поэтому звоните нам в эфир. 495 – это код города. 223-5550 – это наш номер телефона студийный. Кто дозвонится, правильно ответит на наш простой вопрос, получит 2 билета на невероятное мероприятие, которое состоится уже в эти выходные. Российская серия кольцевых гонок СМП-РСКГ.
0: Да, торопитесь, потому что все произойдет очень быстро. 223-5550, код Москвы 495.

второй Д. Сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: «Утренний прогрев» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Утренний прогрев» на радио «Шансон». И у нас есть два билета на кольцевые гонки. Что за гонки? Подробности, Марина, скажи нам, что
2: хорошо
1: за билеты?
2: Это российская серия кольцевых гонок СПМ РСКГ. Самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей. Там будут различные классы, и суперкары, и Lamborghini, Mercedes. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой, с невероятными схватками на трассе. И зрители смогут не только посмотреть гонки, но и посетить экскурсию в падоке команд, пройтись по стартовой прямой, сфотографироваться с пилотами, с автомобилями. Возрастное ограничение 12+. Ну и два билета получит, возможно, Максим, который из Москвы, и он нам дозвонился сегодня самый первый. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим. Расскажите, чем вы занимаетесь, увлекаетесь ли вы автоспортом?
3: Нет, увлекаюсь просто вождением автомобиля.
1: Вы нарушаете просто часто правила дорожного движения или дрифтуете где-то у торговых центров по ночам на парковке?
2: Кольцевые гонки по МКАДу практикует Максим.
3: Нет, ну на парковках, да, торговых центров, но это было давно уже.
1: И неправда, да. Ну ладно, в общем, у вас, короче, есть желание получить два билета, за которые вы сейчас поборетесь, и если вы готовы, то мы и поехали.
0: 3, 2, 1, поехали!
1: Вопрос следующий. В кабине болида Формула-1 во время гонки поднимается температура. Причем поднимается прилично, аж до 50 градусов по Цельсию. Как вы думаете, сколько килограммов теряет пилот во время одной гонки?
2: Потеря жидкости. Потеря жидкости из-за того, что в кабине человек, температура высокая.
1: Да, человек потеет, у него такой комбинезон достаточно серьезный, он же там и
2: защита, да,
1: противопожарный, и огнеупорный. Да. Итак, сколько в жидкости
2: теряет? За один проезд теряет не жидкость, но в килограммах.
1: В килограммах, да. 1-2 килограмма. Второй вариант 2-3 килограмма. Третий вариант 3-4 килограмма.
2: Температура до 50 градусов по Цельсию может подниматься.
3: Да, мой вариант 3-4, потому что до того, как вы предложили варианты, я почему-то подумал, что 5. Так что, наверное, 5 будет держать.
1: Но вы просто молодец. У вас с логикой все отлично. Вы достойны того, чтобы оказаться в эти выходные на московских кольцевых гонках.
2: Максим, красавчик, мы за эфиром вам расскажем, как забрать билеты.
1: Вы молодец.
2: На российскую серию кольцевых гонок.
1: Вы молодец, не зря дозванивались.
0: Утренний прогрев на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
4: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрый день.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: только любовь.
1: И даже влюбленные люди иногда попадают в нелепые ситуации, о которых вы нам сегодня рассказываете. Ведь сегодня день смешных нелепец.
2: На самом деле, главное, чтобы у человека было чувство юмора. Тогда любая нелепица превращается в смешную историю.
1: Но нам пишут только те люди, которые действительно посмеялись над своей ситуацией и прислали нам ее. Иначе бы они... люди бы плакали и ничего бы нам не писали.
2: Мы практически плакали, когда читали историю про Антона и банкомат. Он считает, что это смешная история.
1: Так, ладно, вот такая вот история. Зачитывай, Марина.
2: Это от Инны. Привет, любимый радио Шансон. История у нас такая. Как-то ехали с Хакасских озер. А нас было 5 человек, уже ни еды, ни воды, ни денег. Остановились в кафе, спрашиваем, а сколько стоят пельмени? 150 рублей, говорит официант. А я спрашиваю, а жижкой тоже 150? Он говорит, да. А, так жижка у вас бесплатная? Да, жижка бесплатная. Жижка, это, я так понимаю, бульон пельменный.
1: Да.
2: А можно нам 5 жижек? Без пельменей. Интересно, налили ли вам жижку, Инна? Потому что это самое важное в этой истории. Бесплатная жижка, это было бы такое, знаешь, достойное объявление на трассе. Каждый бы заезжал.
1: Маша, все равно этот бульон мы выливаем, поэтому можете...
2: Ну, кто выливает? Нормально, да. Люди всегда его так прихлебывают.
1: Да это даже не бульон, это просто вода получается.
2: Ну, как бульончик, она же такая жирненькая, да. С разводиками такими.
1: Ну, ладно, сейчас приедешь домой, да.
2: Опять захотелось есть, а это значит, что? Значит, пришло время заканчивать.
1: Я даже знаю, что сегодня будет есть на обед, Марина.
2: Да, пельмени.
1: Жижку! Какие пельмени? Пельмени тебе, к сожалению, нельзя.
2: Почему это мне нельзя пельмени? Это ты об этом сожалеешь? Я уже не сожалею и продолжаю есть пельмени. Дорогие друзья, с вами был жадный, придирчивый и не бодипозитивный Артем Дюмин.
1: И очень бодипозитивная, чересчур бодипозитивная Марина Дымова. Мы прощаемся с вами до завтра. Вернемся в 7 утра. Отличного вам дня, прекрасного четверга. Пока.
2: Пока-пока. Пока. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. «Теннет ТТС» на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
5: Mm-hmm.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. На следующий учебный год в российских вузах выделено более 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете имени Ельцина, МГУ имени Ломоносова и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Минобрнауки. Всего программы высшего образования реализуют 1293 государственных и частных вузов. Россияне стали чаще отдыхать в премиум-санаториях. Количество бронирований за последние три года выросло на 32%, и спрос на такой отдых равномерен во все сезоны. Сейчас аудитория помолодела, также в санатории на лечение стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна, рассказали российской газете представители туротрасли. Основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодар. Краснодарский край. По словам экспертов, премиальные отечественные санатории сегодня соответствуют уровню крупнейших европейских оздоровительных курортов. Роботы-курьеры доставляют заказы уже в 20 районов Москвы. Среднее время доставки 15 минут, сообщил заммэра Максим Лексутов. Он отметил, что интерес горожан к рободоставке растет. Роверы развозят более 1500 заказов в сутки. Так, роботы-курьеры работают в Тверском, Красносельском, Савеловском районах, Фили Давыдково, аэропорт Марьина Роща. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАТ не является лекарственным средством.

подпевают все от Западной Двины до Енисея, от Волги до Иртыша, и так географическими топонимами можно сыпать долго-долго. Всем здравствуйте, Денис Денисов у микрофона, вы на волнах душевного радио, путешествуем мы по волнам любимых песен, и будем делать это долго-долго-долго. И сейчас, даже если гороскопы вы не верите, все равно готовы их пересказать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
5: Новые серии. И вот тут...
4: Что?
9: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
9: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
9: Я знаю, что произошло.
5: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: вы сегодня?
1: Да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Трогательно, проникновенно, холло. Кстати, я заглянул к нему на страницу и посмотрел, что же происходило за кадром, когда снимался клип, видеоверсия именно этой музыкальной работы. Слушайте, ну, все-таки гаджеты, которые у нас присутствуют, это же сразу готовая студия. Главное знать, какие настройки применить, какие планы взять, ну и дальше искусство монтажа. Музыки много, шанс он один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, не так давно президент Владимир Путин рассказал о том, что иногда ездит по Москве без кортежей и мигалок. Тогда в это мало кто поверил, но сейчас этому факту пришло подтверждение. В понедельник президент за рулем бронированного внедорожника «Аурус Комендант» подъехал ко входу одной из столичных гостиниц, чтобы лично отвезти свою классную руководительницу Веру Дмитриевну Гуревич на праздничный ужин по случаю Дня Великой Победы. На кадрах активно распространяемых в сети видно, что движение по улице перед гостиницей, как автомобильное, так и пешеходное, вполне рабочее. Перекрытий нет, да и машин сопровождения со спецсигналами не наблюдается. В фойе отеля Владимир Путин успел перекинуться парой слов с автотуристами из Сочи, после чего, посадив Веру Дмитриевну на заднее сиденье коменданта, сел за руль и уехал в сторону Кремля. Напомним, «Аурус Комендант» оснащается гибридной силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в небронированном исполнении стартует с отметки в 50 миллионов рублей. Это самая высокопоставленная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Алексей Петрухин, его задорная клеёночка. Интересно, в вагоне-ресторане, а что еще споет он вместе с Аллой Рид уже 14 мая? Это сегодня! Да, сегодня! Концерт у нее сольный, грандиозный, который называется «На перекрестке между строк», состоится в Центре исполнительных искусств. Как вы уже слышали, Алексей Петрухин там будет, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие гости. Информация для лиц старше 12 лет. В общем, будет интересно.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот здесь и встречается противоречие. Нет дыма без огня. В приметы кто-то не верит, нет-нет, да и если черная кошка дорогу перебежала, то все равно решают обойти другой сторонкой. А есть еще одна примета. Если вы услышали гимн радио «Шансон», значит, все прекрасно. Вы в душевной компании.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду.

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число заключенных в России впервые за многие годы опустилось ниже 300 тысяч и продолжает снижаться. Об этом заявил глава Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев. В конце 2021 года в следственных изоляторах и колониях находились 465 тысяч человек, а сейчас 282 тысячи. Гостев объяснил, что в стране наблюдается общий курс на гуманизацию наказаний. Российские суды все чаще приговаривают обвиняемых к принудительным работам, ограничению свободы и другим мерам, не связанным с отбыванием срока в колонии. Кроме того, в последнее время определенное влияние оказывает и работа по подбору контрактников в вооруженные силы. Избыточный вес сегодня фиксируется у 56% россиян, ожирение примерно у четверти граждан. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, до половины заболеваний вызваны нарушениями питания. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, подчеркнул диетолог. По его словам, к основным пищевым нарушениям относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в 4 раза. Параллельно фиксируется недостаточное потребление витаминов, минеральных веществ, микронутриентов, что провоцирует их дефицит. Кроме того, россияне употребляют слишком много соли. Школьников нужно психологически готовить к ЕГЭ. С инициативой выступила сенатор Лилия Гумерова. Она считает, что в течение всего процесса обучения нужно проводить разъяснительные беседы, чтобы у ребенка был правильный настрой перед сдачей экзаменов. Недавнее исследование показало, что почти 40% выпускников переживают сильный стресс перед написанием ЕГЭ. При этом школьники оценивают уверенность в своих силах перед аттестацией на 3,5 балла из 5. Ранее Рособорнадзор опубликовал методические рекомендации, согласно которым учеников не должны досматривать перед сдачей экзаменов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

До тех пор, пока мы ходим одним и тем же маршрутом, делаем одно и то же, ну, глупо ждать какого-то изменения результата и восприятия. Из точки А в точку Б можно сделать небольшой крюк, и вот уже картинка изменилась, и жизнь какой-то удивительной начинает казаться. Евгений Григорьев примерно об этом только что в начале нового музыкального часа. Денис Денисов, всем желаю здравствовать у микрофона. Стас Михайлов, Виктор Королев, Михаил Бублик, Настасья Самбурская. А еще кто появится в нашем эфире? Я вам не расскажу. Лучше один раз услышать.

0: моей карете.
1: Да, прекрасный момент, который случились после того, как улыбнулись друг другу. Улыбнулись, подмигнули, разговор завязался, а потом что? Оп, ЗАГС, дети и прочая счастливая жизнь. Так что, понимаете, к чему все веду? К тому, что улыбка! Вот из-за чего все происходит. Улыбайтесь чаще, господа.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Музыка сама поет прям-таки и заставляет нас танцевать. Вот я привязан ушами, но это мне не мешает. Не мешает. А все почему? Потому что шансон — это музыка души. Даже если петь не поем, то танцует.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья Синис соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург.

Вот она, настоящая сатира от умудренного жизнью творческого человека. Андрей Косинский не москвич, это пишется слитно, и перед этим хэштег еще. В принципе, вообще все по законам юмористического жанра. Что-то гиперболизировал, что-то, имеется в виду, из стереотипов объединил, перечислил, и вуаля, вот она шутка. Но это примерно точно так же, как и у любителей одной известной баварской автомобильной марки. Ну, есть такая характеристика, в принципе, которая во всем мире одинакова. Ну, не включают они поворотники. Вот тут так же, про москвичей. Но не все ж такие. А знаете, кто отличается? Те, кто шансон слышит.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: Радио Шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Поставки импортозамещенных самолетов Superjet 100 авиакомпаниям начнутся в конце этого, начале следующего года, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, все зависит непосредственно от того, как будет происходить процесс передачи и оформления первым заказчиком. Сертификация лайнера с российским двигателем ПД-8 планируется в конце лета. Африка может стать новым туристическим хитом для россиян на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это направление быстро набирает популярность, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Многие авиакомпании увеличивают число рейсов в Кению, ЮАР и другие страны Африки. Они активно продвигают пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия и деловой туризм. В последнее время все больше стран упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос. По данным Всемирной туристской организации ООН, в прошлом году континент принял более 80 миллионов туристов, на 8% больше, чем в 2025. Ситуация с использованием англицизмов в России меняется в лучшую сторону. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По словам политика, русский язык – часть культурного кода. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Не просто для красного словца. Инна Вальтер просит обнять, чтобы исцелить все переживания, грусть и печали. Это факт научный. Действительно, объятия помогают от всего этого избавиться. Всем привет. Денис Денисов, студия «Радио Шансон».
1: Помню, как в далеком галапузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

Но есть кто не подпевает Михаилу Шуфутинскому даже про себя. Я таких не знаю. Последний полет на волнах душевного. А сейчас продолжим тему взаимоотношений, тему чувств. Татьяна Буланова. Не бойтесь любви. Да, очень хорошо подмечено. А потом Евгений Кемеровский. Я не хочу тебя терять. А потом Григорий Лепс и Шаман. Она не скажет так. И еще много-много чего интересного. И сюжетных линий, и исполнителей заглянет к нам на Ганю. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

Ну, конечно, контекст нам ясен, о котором Иван Кучин нам в этой песне поведал. Но, с другой стороны, сама по себе роза, она красива, она никого не жалит своими шипами, а мы сами люди к ней лезем, пристаем. Но это все равно, что горячий чайник взять и его обвинять в том, что он горячий. Понимаете, к чему кланяться?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: На ковре

А стоит ли удерживать уставшую любовь? Вот вопрос экзистенциальный. Настоящее проявление чувств будет как раз-то именно искреннее желание счастья. Поэтому в этом случае, кажется, лучше отпустить. Михаил Задорин тоже со мной согласен. Песня так и называется. «Отпускаем».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри Центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца. Хочешь?

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге открылся первый международный филологический форум. В мероприятии принимают участие более 450 экспертов из России и 12 зарубежных стран. Цель форума – создать площадку для обсуждения ключевых вопросов развития русского языка как государственного языка, который объединяет народы России, сохраняет традиции и культуру, а также служит основой для образования и культуры речи. Владимир Путин в приветственном обращении к участникам мероприятия подчеркнул важность сбережения языка, культуры и исторической памяти для суверенного развития общества. Молодежь испытывает стресс на работе из-за низкой зарплаты. Согласно данным ВЦИОМ, на втором месте среди причин выгорание и эмоциональная усталость. Также стрессовыми факторами для работающей молодежи стали бюрократия и неэффективность процессов, отсутствие премий и дополнительных выплат. Наиболее напряженно ощущают себя опрошенные в возрасте от 25 до 29 лет. Аналитики объясняют это тем, что в этом возрасте начинается активное построение карьеры, и молодые люди, выходя в жизнь, сталкиваются с набором новых для себя проблем и обстоятельств. Россияне смогут наблюдать полное солнечное затмение 12 августа из Мурманска. Как рассказал астроном Александр Камышников, это не просто луна закрыла солнце. Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска луны вспыхивает солнечная корона, жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом. Ученый добавил, что продолжительность полной фазы солнечного затмения достигнет 2 минут 18 секунд. Как сообщает «Известия», в Петербурге во время затмения солнце будет у горизонта, что создаст красивую, но труднозаметную картинку. А в Москве затмение будет почти невозможно увидеть даже в телескоп. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85,90, юань стоит 10,79. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Ну, конечно, конечно, Катерина Голицына, прям как настоящая железная леди, говорит, вот пропадает дама, а мужчина даже не подозревает. Ну, конечно, как он может подозревать, если даже взглянуть в сторону той самой очаровательной дамы, переживает, потому что как сделает, лицо противозачаточное, не подходи, убьет, и все. И на что рассчитывать будут? Она, барышня та, которая находится якобы в поиске. Так что, девушки, имейте это в виду. Аванс никто не отменял. Ну, хотя бы глазки, что ли, построите, или взглядик сделайте нежнее. Я, как мужчина Денис Денисов, это подмечаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила.
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу. 18.10.
11: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+. Радио-шансон.
3: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Ирина Круг только что. Промежутки любви. Ну вот сколько ни говори, что ни делай, все происходит по трем причинам. Для, ради и вопреки женщине. Это с точки зрения мужчины. Хотя с женской, наверное, то же самое. Ну да ладно. Поэтому, господа хорошие, в это можно не верить. В этом можно найти зерно сомнения или причину спора. Но это факт.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: Чтобы не только ее помнить, а она тоже вспоминала, можно передать ей привет той самой особе. Или же поздравить с тем или иным событием в прямом эфире «Радио Шансон». В новом музыкальном часе именно вы и ваши сообщения будут править балом, в том числе и музыкальной частью. Поняли? Действуйте. Буду все компилировать, обрабатывать и транслировать.
1: Зеркало мое,

0: радио «Шансон» реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот здесь вопрос поднят философской категории Алексеем Петрухиным. Хотите быть правым или счастливым? Вот нужно что себя спрашивать, если возникает какой-то конфликт в паре.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россия опережает зарубежных партнеров по технологиям, которые используются в межконтинентальной ракете «Сармат» минимум на несколько лет. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, речь идет об объемах и энерговооруженности, конкретно боевом запасе. Эти показатели, по его словам, у «Сармата» в несколько раз превышают западные аналоги, в частности США. Как сообщает портал «Москва-24», испытательный пуск ракеты состоялся 12 мая. Первый ракетный полк с «Сарматом» будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года. В Красноярском крае в Кремле заявили, что Владимир Путин дал пуску ракеты очень высокую оценку. Аэрофлот возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Как сообщил перевозчик, регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля два раза в сутки. Продажа билетов уже открыта. Рейсы Москва-Дубай будут выполняться на самолетах Boeing 737 двухклассной компоновки эконом и бизнес. РИА Новости напоминают, что российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта в регионе их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Столичный регион в ближайшие часы может прийти гроза с дождем и сильным ветром. Как предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства, непогода сохранится до 9 вечера. Горожан и гостей столиц призвали не прятаться под деревьями и не парковаться рядом с ними. По прогнозам синоптиков, грозы продержатся в московском регионе минимум до конца рабочей недели. Завтра и послезавтра мегаполис накроют самые сильные дожди. Несмотря на это, в воскресенье воздух в столице прогреется до 26 градусов, достигнув таким образом средних показателей середины лета. Доллар на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85.90, юань 110.79. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Программа «По заявкам» стартует. Вот улыбается мне Дарья Березовская и говорит: ну, давай, вещай, привет, передавай. Все, так и буду делать, пока. Здравствуйте, здравствуйте. Напомню, наши координаты 909-955-1030. Пишите нам сообщения. В Макси смс-очки отправляйте. Увидим, прочтем, в общем, доступные средства коммуникации.
3: У нас имеются. Так что подписывайтесь, иначе сообщения модерации не пройдут. Договорились?
2: Ну и славно. Денис Денисов у микрофона. Жду ваших подписей. Еще раз это подчеркиваю, пожалуйста. Но иначе вы знаете, кто я? А я не знаю, кто вы. Вот начинается вот такая загогулина, катавасия. Все. Радио «Шансон», наша мужская часть коллектива из белого зала, передает привет подругам по офисному выживанию. Ох, как хорошо, ребят, сказали. Оля, Элеонора, Даша, если вы это слышите, улыбнитесь. Вас снимает скрытая камера директора. Просто знайте, что без вашего смеха этот день был бы невыносим. Давайте доживем до пятницы без потерь. Судя по всему, здесь прям-таки внутренних шуточек прям кладезь. Ну, в любом случае, привет-привет. Галина и Лидия Николаевна из поселка Жукова передают сердечный привет своим коллегам, семье Мериновых, Татьяне и Сергею, и, конечно, Жанночке. Жанет, ты красотка. Ну, раз настроение хотите, тогда улыбайтесь, танцуйте, и все это нам обеспечит Султан Лагучев. Цок-цок. А?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Если вы только что настроили свои шансон-приемники, я вас поздравляю. Вы вместе с многомиллионной аудиторией душевных людей. Не шучу сейчас, абсолютно. И время сейчас как раз самое то подходящее, правильное. Программа по заявкам 909. 955-103-0. Пишите, не стесняйтесь. Указывайте, от кого сообщение. И я, Денис Денисов, с превеликим удовольствием ваше послание радиофицирую. Договорились? Ну, все, славненько. Итак, сейчас на повестку мы выводим именинников. Будем поздравлять, будем чествовать. Шансончик милый. Радостное событие у нас произошло. В этот день родилась Анастасия Осипова. Мы ее поздравляем, желаем здоровья, мира и спокойствия в душе. Родные из Таганрога. Чудесно и замечательно. День рождения сегодня у Ольги Бондаревой. Нам рассказала Лена из Кирова. Ей желает быть всегда неотразимой, яркой, милой и любимой, ангелом всегда хранимой, ну и просто быть счастливой. Так вот, все надо выполнять под козырек и действовать. Любимый шансон сегодня у всей нашей семьи, у друзей праздник, день рождения Станислава Антоновны Шарапанюк. Любимая, дорогая, родная, с днем рождения всего тебе прекрасного, чудесного и человеческого. Ты родная, ты ценная, ты светлая. Всего великолепного, прекрасного в Симферополь. Поздравления отправили.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: вторникам, средам и четвергам в 17:00 на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Я каждый раз поражаюсь, как быстро летит время в такой нашей теплой душевной компании. Программа по заявкам просто-напросто на второй космической уже преодолела треть отведенного нам временного отрезка. Денис Денисов у микрофона. Напоминаю, наши контакты 909-955-1030. Сколько сегодня именинников. И очень мне приятственно, признаюсь вам, иметь прям непосредственное отношение к настроению виновников торжеств. Огромный привет из Бурятии. Улан-Удэ на связи. Поздравляю свою любимую Светлану с юбилеем. Согласие любви. Живем уже больше 35 лет. Желаю огромного ей здоровья, радости, всех благ и оставаться не по годам молодой и красивой, какой она является сейчас. Восхищаюсь тобой, моя ненаглядная. Твой благоверный Юрасик подписался. Батюшки, ну какое нежное сообщение. Ну здорово. Вас поздравляю, Юрий, что такая супруга появилась в этот день. Позитивно. Активный шансончик. Да, это мы, Денис, с вашей помощью поздравляю с днем рождения самого любимого мне человека, Ольгу Александровну Бондареву. Ей огромного здоровья, безграничного счастья и всего самого наилучшего. Мама Оля, мы тебя очень сильно любим. К моим словам присоединяются три дочки и сыночек. Привет от Дмитрия. С правого берега матушки Волги. Шансон, поздравьте с днем рождения самую любимую, самую красивую, самую великолепную Елену Викторовну Монтик. Леночка, ты лучшая в мире. Жена. Судьба подарила мне тебя, и я бесконечно благодарен ей за это мгновение. Группа «Сентябрь». Ты мое счастье жить. И Сергей Куренков, «Женщина воздух». Все только для вас.

Как же душевно! Вот прям душа у меня ее кричит, поет! Ах, благо вслух это не дело. 909-955-1030 – это наш координат. Пишите сообщение. Увижу в доступных мессенджерах. Обязательно прочитаю, если подписано. Продолжаем череду поздравлений. Шансончик. Поздравьте, пожалуйста, Алену Рос просит нас... Арсений. Алена Росс — это замечательная исполнительница, которой в живой струне было, и «Черная смородина» — песни, которые она исполняет. Все узнали, поняли? Ну вот, это о ней идет речь. «Женщина-воздух» тоже звучала в ее честь, потому что у нас сегодня прям барышни отмечаются прям хорошо. Ей верный поклонник всего самого наилучшего желает, новых песен, здоровья, еще много улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного, необъятного, ежедневного женского счастья. Вот это правильно. Сознанием дела вы, джентльмен, подошли к написанию поздравлений. Так, аплодисменты Алене. Это важная история. Шансон, поздравьте, пожалуйста, с 86-летием нашу любимую маму и свекровь Галину Георгиевну Зуеву. Очень она любит шансон. Ей будет крайне приятен этот сюрприз. Надеюсь, что он удался. Галина Георгиевна, искренне. Всего вам самого прекрасного желаю. Еще отправим мы привет... сейчас вообще обалдеть. Отправляем привет отдыхающей паре Анжелочке Осиповой и Павлу. От Павла, соответственно, привет. А отдыхают они на Увильдивах. Не удивляйтесь. Это озеро Увильды в Челябинской области. А? Классное название, вообще отлично. А еще есть у них курорт Кумкульшейх. Это рассказали мне ребята, я же не мог к ним поинтересоваться. Как? Что это? Где это вообще? Озеро Кумкуль. Спасибо вам за настроение, за позитив. Всем хорошего отдыха. Алена Росс, «Черная смородина».

Продолжаем программу по заявкам. 909-955-103-0. Это координаты, по которым вы отправляете ваше сообщение. Видим его. Если подписано, с превеликим удовольствием зачитываю. Итак, Пермь на связи. Денис Шаров, это обращение. Мы с доченькой Мир учимся. Тебя любим, ты наш самый лучший папа и муж. Ирина Ставцева передает супругу Михаилу Сачеву большой привет. Он сейчас на работе. Люблю, скучаю. Поставьте, пожалуйста, Тамару Кутидзе. Могу себе позволить. Хорошо. Хорошо, в дуэте с Игорем Моравским она исполняет его. Сургуту большой привет. Или, точнее, вечер добрый. Ростов-на-Дону на связи. Нас слушают и в одном доме на два подъезда, как нам рассказала Наталья Леонова. Слушают шансончик. Мои коллеги, консьержки такой же замечательный. Анне Афанасьевне большой привет. Всем хорошее настроение. Чудно. Из Орла огромный привет отправляется от Марины Бабенковой или Бабенковой, не знаю. Вы уж ставьте ударение, пожалуйста, потому что бывают двоякие трактовки, чтобы никого не обидеть. Сынули, Иван, большой привет. Ну все, слушаем песню, как и договорились.

смоет, заберет. А я не буду верить, что это все пройдет.

0: Господа, хорошие студия «Радио Шансон», если вы вдруг не видели, оснащена ходиками. Вот они показывают, что осталось совсем немного времени, а у нас есть еще несколько сообщений, которые обязательно нужно прочитать, в том числе и поздравления с днем рождения. Александр Бобровский, отец, поздравляю с днем рождения, здоровья тебе, счастья, всего самого прекрасного. А вчера был день рождения брата Павла и сына Александра. От сыновей и всех, наверное, вся семья отмечает, просит песню Александра Маршала «Батя». Хорошо, обязательно выполню вашу просьбу. Проверяю сейчас, нет ли у нас сообщений в Максе. Вдруг что-то упустил. Есть, оказывается, успели прийти. Так, мою дорогую Мариночку Евгений с днем рождения поздравляет. Люблю тебя, дорогая. Шансон, привет Николаю от Веры. Это мужу любимому ненаглядному. Шансончик, пишу вам из Норильска. Вот так, передаю кому привет? Всем слушателям. Это Евгения Смирнова. Ну вот и славненько. Теперь точно сообщение прочитано. Я этим фактом доволен. Денис Денисов был этот час с вами. Откланиваюсь. Говорю вам до скорого услышания. Завтра буквально.
1: Давай-ка, батя.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Госдума увеличила вдвое лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Соответствующие изменения предполагается внести в Трудовой кодекс России. Ранее в кодексе был закреплен лимит сверхурочной работы в размере 4 часов в течение 2 дней подряд, но не более 120 часов в год. Кроме того, подобные работы оплачиваются в полуторном размере за первые 2 часа в день, затем в двойном размере за последующие. При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа начинается со 121 часа и будет обязательно оплачиваться не менее чем в двойном размере за каждый час. Портал Москва-24 уточняет, что привлечь пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда к сверхурочным работам можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не навредит их здоровью. Сервис автоматической оплаты проезда появился на двух столичных дорогах на проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексотова, в апреле оператор трассы внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс. Услугой могут воспользоваться юрлица и индивидуальные предприниматели через мобильное приложение «Главная дорога». Списания будут происходить автоматически. В основе сервиса технологии искусственного интеллекта, которые обеспечивают точность распознавания номеров и корректность начислений. В перспективе доступ к сервису планируется расширить и для физлиц. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Жребий брошен, как сказал однажды Юлий Цезарь. ЖЭК открыл новый час на шансоне. В столице 16 часов и 6 минут. Есть, конечно, вещи судьбоносные, да. Но нам с вами чаще приходится ежедневно делать какой-то выбор. Вот даже, к примеру, между полезным перекусом и чем-то вредно вкусным. И не всегда выбор бывает полезным. Но, однако, что касается музыки, здесь мы с вами единодушны. Музыка хороша на радио Шансоне 24/7. С вами Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

12 место нашего хит-парада «Купола колокола» Владимира Ждамирова. Мы с вами не забываем голосовать в хит-параде радио «Шансон» за любимого артиста. Сделать это на самом деле очень просто. Заходите на наш сайт radioshanson.ru в раздел «Хит-парад» и нажимайте на звездочку вашей любимой песни. Да, вот так все очень и очень понятно. В наши социальные сети также вас приглашаем. Заходите в ВК, Одноклассники, много интересных заметок, фото и видео, между прочим, вашему вниманию. С нами, в общем, не соскучишься. Григорий Лепс далее в эфире.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Борьба за потребителя – это нормальное явление в условиях рыночной экономики. На протяжении нескольких лет европейские автопроизводители не считали китайские марки конкурентами. Но теперь все изменилось, и европейцам приходится догонять. Mercedes представил новое поколение младшего седана C-класса. И в нем действительно, наконец-то, есть на что посмотреть. Во-первых, судя по описанию и заверениям производителя, младшая модель в линейке по уровню комфорта максимально приблизилась к флагманскому S-классу. За это стоит поблагодарить пневмоподвеску, умные амортизаторы и систему подруливания задней оси. Во-вторых, Mercedes обскакал китайцев по уровню оснащения салона. Почти вся ширина передней панели занята единым экраном, совокупной диагональю 40 дюймов. Внутри мультимедии поселились сразу три сервиса искусственного интеллекта от Microsoft, Google и ChatGPT. В салоне появилось множество систем заботы о пассажирах. Одна из них – электрозатемняющаяся панорамная крыша со 162 инкрустированными звездочками. Жаль, конечно, что модель представлена только в полностью электрическом варианте. Но двухмоторная установка мощностью 482 лошадиные силы наверняка доставит много удовольствия будущим владельцам. Стоимость этого чуда инженерной мысли от Mercedes пока не названа. Это самая прорывная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть.

свою счастливую жизнь. Десятой доли таких красот и чудес внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ни надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.

он запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час, четвертый крем накладывает на...

крайности, конечно, вещь такая дерзкая, скажем так, но не всегда цель оправдывает средства, не всегда оно того стоит. Шансон вам для стабилизации в ваших динамиках. Александр Левшин прямо сейчас в эфире только что, но сменяет его красавица. Умница Тамара Аравская-Кутидзе. Ну а после встречаемся в наших городских встречах. Вечернее шоу на Шансоне ровно в 17:00. Стартуем. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри Центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на съезде Союза машиностроителей России. Президент указал на успешную работу специалистов, несмотря на сложности и препятствия со стороны недружественных стран. При этом российский лидер подчеркнул, что, укрепляя технологический суверенитет, Москва намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Это откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий и сферы услуг. Также Владимир Путин отметил, что у российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны, а также для качественного экономического роста. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака, в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. РИА Новости уточняет, что расходы должны быть подтверждены документами, относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. Принятие проекта будет способствовать поддержке граждан, снижению единовременной финансовой нагрузки на молодые семьи, повышению прозрачности расчетов в сфере свадебных услуг. В северной столице стартует 4-й гастрономический фестиваль «Петербургский завтрак». С 18 мая по 18 июня более сотни лучших рестораторов города на Неве будут готовить особенное утреннее меню. По задумке организаторов, цены на фестивальные блюда привяжут к знаковым петербургским фактам. Длина решетки летнего сада – 232 рубля. Возраст Петербурга в 2026 году – 323 рубля. И высота медного всадника – 530 рублей. Финал конкурса состоится 18 июня. 12 топовых поваров сразятся за звание лучшего. Победителя выберет компетентное жюри, а также петербуржцы и гости северной столицы в ходе онлайн-голосования. Доллар на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек, юань стоит 10,79. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Шансон, что мелодраму каждому знаком, Михаил Шплотинский и песня на стихи Александра Полярника с чарующей музыкой Игоря Валерьевича Зубкова. 17.06 московское время. Дорогие друзья, здравствуйте. Это шоу «Городские встречи». В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, до ноги наши. Доброго всем дня, хорошего настроения, бодрого, активного, позитивного.
0: У нас сегодня гости будут в 7 вечера. Подробности в 7 вечера. Так что смотрите, слушайте. Ничего не пропускайте. Мы же хорошие новости не пропускаем. И вот какую обнаружили, она, так сказать, вынырнула из новостной
1: глубин
0: пучины.
1: Черного моря.
0: Да, и мы ее подсекли. Около трети опрошенных россиян, а именно 30%, признались, что еще не начали копить на отпуск.
1: Копить на отпуск.
0: 28% вовсе не откладывают деньги на поездки. Об этом свидетельствует результат одного из опросов. При этом еще 26% респондентов поделились, что накопили меньше, чем рассчитывали. 12% ровно столько, сколько хотели, а 4% больше, чем планировали.
1: Ну, я поздравляю вот эти 12 и 4. Они вообще большие молодцы, что сумели достичь таких результатов, поставленных задач, скажем так. Ну, действительно, до отпуска всего 2 недели осталось. Что тут до июня-то? Пора уже и планировать, конечно, эти самые отпуска. Хорошая тема. Давайте обсудим, кто, как, чего накопил.
0: Среди тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги за 2-7 месяцев до поездки.
1: Да.
0: 27% более чем за 7 месяцев. 12% за 1-4 недели.
1: За месяц,
0: ну,
1: примерно.
0: Где-то так, да. Друзья, сколько вы готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году? Ну, так, в общих чертах.
1: Напишите нам. +7 909 955 103 и 0. Во все доступные мессенджеры ждем ваших сообщений. У нас далее Александр Маршал. «Ливень».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль». Легенда. Завтра на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон такой «Надежде будоражит кровь», но сообщение пишет нам Любовь. Добрый вечер. Ну, не у всех же отпуск с 1 июня. У меня самый запарный месяц по работе в июне. Как раз заносим в базу графики отпусков. А вот отдыхать у нас принято не больше 2 недель. Я обычно не коплю деньги специально на отпуск. На 2 недели хватает зарплаты и отпускных. Если, конечно, в отпуск не собираюсь на бархатный шансон, туда без накоплений трудновато будет попасть.
1: Ну, это уж действительно да. Ну, у нас что есть? У нас есть в помощь нам нейросеть и... слово. Вот лайфхак крутится, а по-русски... Как это по-русски?
0: Полезный совет.
1: Да. Вот, советы.
0: Полезный навык.
1: Совершенно верно. Значит, нам что поможет? Планирование и бронирование. Правильно? Если это делать все заранее, то можно очень даже прилично сэкономить. Например, если мы говорим про жилье, то достаточно иногда сдвинуть отпуск на несколько дней, можно и сэкономить и на съемной, на аренде, в общем. Потом... Можно использовать агрегатор, сервисы, поисковики такие вот специальные. Они помогают находить выгодные приложения на билеты, на отели. Опять же, есть сайты, где мы можем перейти на частные какие-то услуги по бронированию жилья. Это тоже будет дешевле. В общем, сэкономить там можно. Главное к вопросу подойти с умом.
0: А как вы к этому вопросу подходите в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году? Пишите сообщения свои, не забывайте подписывать. Прямо сейчас... Владимир Евгеньевич Валенко, Божья коровка, гранитный камушек.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Александр Новиков только что в радиоэфире. Дорогие друзья, более трети опрошенных, а именно 37%, начинают активно экономить перед отпуском. 16% немного сокращают повседневные расходы. Около половины респондентов, а именно 48%, в этот период чаще обращают внимание на выгодные предложения.
1: Вот, на скидочки, да-да-да, это важно, потому что иногда, я знаю, что на РЖД бывают до 35% даже скидки на билеты. Представляешь, 35%, ну это прям много. Если ты далеко куда-то едешь, билет дорогой, то это очень приличная скидка. А, есть у нас сообщение от Натальи. Добрый вечер, лучшие Роман и Ирина, спасибо. Вам тема опять супер. Я только что вернулась из отпуска. На майске ездила погулять по парку Галицкого. Так, это где-то Краснодар. На юге у нас, да, Краснодар, давно мечтала. Загадала, если будут билеты туда и обратно, лечу на поезде. Очень нравится путешествовать на поезде. Столько видишь красоты. С погодой не повезло, но все равно было супер. Теперь на горизонте Геленджик. Думаю взять его в сентябре. Научилась отдыхать дикарем. Берешь билеты туда-сюда и в путь. Жилье еще на месте, где понравится, научилась экономить деньги. Главное, мечтать, и все сбудется, оказывается. Наталья Березовский, Свердловская область. Здорово. Здорово, когда человек может себе позволить вот так вот раз, собрался и в путь.
0: В Геленджике там бухта, там прекрасно. И я катался там, помню, на канатной дороге.
1: Опять же, когда ты один, это все реализуемо, это все возможно сделать. Когда за тобой вот целый хвост, вот с семьей, да, кто-то едет, вот как?
0: Ну, 31% россиян начинают заранее планировать покупки и избегать спонтанных трат. А еще 28% сравнивают цены в разных магазинах. Вот как бы хочешь на канатную дорогу в Геленджике, вот,
1: что-то не покушай,
0: да.
1: Что-то не попей.
0: Ну, как бы есть варианты, а почему нет? Все-таки ты же не часто так ездишь, что... Надо как-то оптимизировать расходы.
1: Мы с тобой, может быть, и не часто, а вот, понимаешь, Наталья, как? Раз там, сям, и в Геленджик, и туда, ну здорово же.
0: У вас раз там, сям схема работает? Напишите прямо сейчас. Михаил Круг, Твери, привет. Жиган Лимон.
1: Вау.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, если вы уже сделали необходимое количество денег для правильного отдыха, кто-то за неделю, кто-то, может быть, за более длительный период, обратите внимание, у нас морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» ждет настоящих меломанов в возрасте от 12 лет. Турция с 24 по 30 октября.
1: Кстати, как раз-таки, если уж мы заговорили про отпуск, вот именно там его можно провести так, что этот отпуск не забудешь уже никогда. Воспоминания останутся самые прекрасные, потому что выступать будут Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Алексей Брянцев, конечно же, и Анатолий Полотно, и Федя Карманов тоже. Поэтому это будет незабываемо. Если вы старше 12 лет, вот именно там мы рекомендуем вам провести свой отпуск. Заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть все подробности.
0: Ну, а ближайшую пятницу, например, Султан Лагучев проведет у нас на живой струне. Да, в 8 вечера. Смотрите, слушайте, оставайтесь в компании «Радио Шансон». Друзья, как долго вы готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году?
1: Ну, и, конечно, мы рекомендуем вам экономить, потому что можно потратить деньги, сэкономленные на что-то другое, на те же развлечения. А экономить можно, например, как мы уже говорили, на транспорте, да, в РЖД бывают хорошие скидки. Опять же, билеты нужно покупать заранее, это тоже часто снижает стоимость. И использовать можно общественный транспорт вместо такси и туристических автобусов. Конечно, это экономно, и, с другой стороны, можно ведь и город увидеть лучше, познать глубину, так сказать, все вот эти вот заколочки на автобусе проехать, это тоже можно. И еще есть такая рекомендация. Маршруты можно рассмотреть с долгой пересадкой, оказывается, билеты на них могут быть дешевле. Если ты дольше летишь, это не дороже, а наоборот дешевле.
0: Посмотрите, пока время есть, скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон». Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
4: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfli.rf.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Каждый преступник совершает ошибки.
15: Я говорила!
16: Один метод.
17: Букеты, конфеты.
18: Следственный комитет.
15: ни одной зацепки.
16: Что само по себе подозрительно.
17: Да.
15: И два капитана.
18: Я капитан полиции.
19: А я чудак.
15: Новые серии. И вот тут...
18: Что?
19: Что-то произошло.
15: Вечерний детектив.
19: Свежий.
15: В четверг и пятницу. 18:10.
20: Отлично.
15: На канале ТВ-центр.
19: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
21: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ирина Круг и Никита Осин только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, называется песня «Без тебя». Если понравилось, спрашивайте это произведение в программах только для вас. Ближайшее в 21.00 по Москве.
1: Это хорошо.
0: Ну, а мы вас спрашиваем о другом. Сколько вы готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом 2026 году?
1: Ну и, конечно, мы стараемся вам чем-то помочь в экономии, скажем так, на отпуск. Еще, оказывается, я узнала, что существуют такие транспортные карты. Они действуют во многих городах. Карты для разных видов транспорта единые. То есть ты приезжаешь в город, и здесь тебе нужно проехать на трамвай, здесь, например, на автобусе, там спуститься в метро, а можно купить единую карту. Вот, и это будет намного дешевле. То есть если это, опять же, заранее спланировать, ты будешь знать, куда ты поедешь.
0: Для оптимизации расходов жители страны откладывают крупные покупки. Это 59% так поступают. И чаще готовят дома 42%.
1: Вот к этому хотелось бы вернуться поподробнее. Нет, ну, правда, это тема питания, это очень болезненная тема, я считаю, для женщин. Ладно, обязательно мы к этой теме вернемся, хочется по ней так как-то пошире поговорить. У нас впереди с вами много хорошей музыки, еще будет Наталья Власова зафиналит этот час. Прямо сейчас послушаем очаровательную нашу Раду Рай. Ну, а вы пока пишите сообщение, я напомню номер, +7 909 955 103.0, у нас работает, прекрасно работает мессенджер Макс, смс-сообщение также отправляем, ну и во все доступные мессенджеры пишите.
0: Музыки много, шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России могут сократить удаленную работу. Как рассказала руководитель управления персоналом Дарья Самойлова, к концу 2024 года 77% отечественных организаций вернули основную часть своего персонала в офисный или гибридный режим работы, а доля сотрудников, работающих полностью удаленно, сократилась до 7%. По прогнозу, к концу текущего года число россиян, занятых на дистанционной работе, сократится почти вдвое, достигнув 800 тысяч человек. По информации газеты «РУ», среди основных причин отказа компании от удаленной работы – снижение производительности сотрудников. Организации будут готовы предоставить гибкие условия труда только для творческих, технических специалистов и профессионалов редких профессий, особенно в IT-секторе, так как в этом случае удаленная работа станет важным конкурентным преимуществом. Подмосковные парки в этом году пользуются большей популярностью по сравнению с прошлым годом. В мае их посетило на 32% больше гостей. Согласно исследованию, по подмосковным паркам, помимо жителей столицы и области, прогуливаются туристы из Петербурга, Твери, Владимира, Саратова и Нижнего Новгорода. Наиболее востребованным в мае оказался Истринский городской парк. На него пришлось 30% от общего числа посещений зон отдыха региона. На втором месте Центральный парк культуры и отдыха в Видном с долей 16%. Лидером по приросту числа посетителей стал парк культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове. В мае в нем побывало в 5 раз больше человек, чем годом ранее. Доллар на завтра 73 рубля 14 копеек, евро 86,29, юань 110,79. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

0: пишу. Поэт года. Такую награду получил Евгений Кемеровский на церемонии вручения премии «Шансон года 2026». Женю поздравляем. Дорогие друзья, и вас поздравляем с тем, что наступил красивый весенний вечер. Московское время 18:06. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго, хорошего вечера вам. Да уж, 14 мая на календаре. Скоро выходные, а там и июнь не за горами, когда уже наступает та самая пора отпусков. Ура, ура!
0: Около трети опрошенных россиян признались, что не начали копить на отпуск. 28% вовсе не откладывают деньги на поездки. Об этом свидетельствуют результаты одного из опросов. Вы сколько готовитесь к отпуску в финансовом отношении? Много ли планируете потратить на отдых в этом году? И вот что требует максимальных трат? Может быть, какие-то бронирования? Может быть, теплица новая?
1: Да, ведь отдых, он у всех бывает разный. Отпуск кто-то тратит на поездки, а кто-то, причем, мне кажется, многие, большинство людей тратят все-таки не на поездки.
0: Конечно, можно накопить и бассейн поставить на даче с подогревом.
1: Да, именно вот на дачу, на огороды, на какие-то вот с детьми, может быть, куда-то давно планировали сходить, какие-то кинотеатры, посетить музеи, парки. Это же тоже все можно делать во время
0: отпуска. По пушкинским местам, например.
1: Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, а у нас музыка пока. Стас Михайлов на «Шансоне».

0: реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Любовь Успенская только что в радиоэфире. Дали сообщение от Людмилы Тимофеевны. Деньги лежат в банке, осталось их снять и махнуть на бархатный шансон. Хотя вот. Я уже два раза была шансоном в Африке, в Турции. А еще подумаю, с ними так здорово отдыхать, я имею в виду со звездами шансона.
1: Ну так еще бы,
0: на море,
1: еще
0: да.
1: бы с ними было бы плохо отдыхать. Между прочим, мы с тобой оказались правы, что далеко не все свои отпускные тратит на путешествия. Смотри, согласно данным исследования одного из онлайн-сервисов, там было опрошено около 10 тысяч человек, вот почти 30% россиян тратят отпускные на подарки. Ты представляешь, для себя и для близких. Каждый пятый, а это около 20%, сообщает о том, что он не получает отпускных. Вот так. Еще 16% опрошенных намерены потратить свои отпускные на выплаты долгов, в том числе погашение кредитов и займов, а лишь 14% на оплату поездки или путешествия. Такая вот статистика.
0: В конце концов, даже если есть какие-то сбережения, может быть, их действительно приумножать. Ну, и когда они подрастут, вот тогда уже отправятся.
1: Да, несколько отпускных нужно да, заложить да, да. на что-то. Бывает.
0: Что думаете вы? Сообщение пишите и подписывайте прямо сейчас в эфире народный артист России Олег Газманов.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: много верст вставая.
1: Продолжим сообщение, читая. Огромное спасибо. Народный артист России Александр Розенбаум только что в эфире шансона. Ну и далее ваши послания, которые приходят по теме.
2: Женя из Ярославля сообщает. Здравствуйте, шансон. Я езжу к другу в Псков. На 2 августа. Коплю так. В одном из банков есть накопительный счет. Каждый месяц кладу на счет 3-4 тысячи, и за 2 года копится в районе 100 тысяч. Представляешь? Хватает на все. Еду в этом году. Вот это я понимаю планирование на несколько лет вперед. Не то, что бесит.
1: Наташа из Мытищной связи. Могу только грустно вздохнуть. Отпуск давно не планирую. У меня его нет по многим причинам. Поэтому нет причин на него копить. Но я оптимист. Уверена, что я еще испытаю счастье куда-нибудь отправиться, отдохнуть. А деньги их для этого непременно найду. Для этого и существует.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Помните, не так давно президент Владимир Путин рассказал о том, что иногда ездит по Москве без кортежей и мигалок. Тогда в это мало кто поверил, но сейчас этому факту пришло подтверждение. В понедельник президент за рулем бронированного внедорожника «Аурус Комендант» подъехал ко входу одной из столичных гостиниц, чтобы лично отвезти свою классную руководительницу Веру Дмитриевну Гуревич на праздничный ужин по случаю Дня Великой Победы. На кадрах, активно распространяемых в сети, видно, что движение по улице перед гостиницей, как автомобильное, так и пешеходное, вполне рабочее. Перекрытий нет, да и машин сопровождения со спецсигналами не наблюдается. В фойе отеля Владимир Путин успел перекинуться парой слов с автотуристами из Сочи, после чего, посадив Веру Дмитриевну на заднее сиденье коменданта, сел за руль и уехал в сторону Кремля. Напомним, «Аурус Комендант» оснащается гибридной силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в небронированном исполнении стартует с отметки в 50 миллионов рублей. Это самая высокопоставленная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Штормит, конечно, впечатлительных натур. Ждем когда-то Бублика концертный тур, дорогие друзья. Но, тем не менее, Миша примет участие в «Бархатном шансоне» 2026. Так что приезжайте, наслаждайтесь хорошей музыкой. Для меломанов старше 12 лет. Все подробности на сайте radioshanson.ru.
1: А что касается отпуска, который вот уже начинается у многих из нас, написал Николай Шунков. У меня через неделю, 25 мая, начнется отпуск. Планирую посадить как можно больше овощей, в том числе картошку, также цветы вырастить. Пока это все планы. А дальше как пойдет. Может быть, еще что-то придумаю. Ну, опять же, вот что касается данных дачных вот таких вот моментов, по словам аналитиков, около 8% россиян собираются расходовать средства, как раз-таки отпускные, в обычном режиме, находясь дома или на даче. А около 5% хотят купить за счет полученной выплаты дорогую полезную вещь.
0: Ух ты.
1: Вот. То есть откладывают люди, понимаешь, хоть по чуть-чуть, хоть с каждых отпускных, но откладывают.
0: Ну, это хорошая привычка. Откладывать необходимо.
1: Песня какая. Тоже тематическая, кстати.
0: Дорогие друзья, Александр Иванов и группа «Ронда» прямо сейчас. Давайте послушаем. Насладимся!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что на шансоне. История под названием «Голуби». Обожаю эту песню. Но, возможно, вы в числе тех людей, которые предпочтение другим животным. И вот здесь как раз мы идем вам навстречу. Друзья, 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Уникальная площадка для обмена опытом и демонстрация достижений российских производителей и спортсменов.
1: Конечно, там что будут? Лошади будут там, да, более 100 лучших лошадей страны. Ну, помимо самих лошадей, еще будут и мастер-классы, и лекции, и семинары, парад пород и, конечно, конное шоу. В общем, будет очень много всего, а для детей до 3 лет вход на выставку вообще бесплатный. Так что приходите всей большой дружной семьей вашей.
0: По теме есть сообщение от Григория. Я из Краснодарского края, поэтому проблем с отпуском и отдыхом нет в любое время. Машина, палатка и куда угодно можно поехать. Плюс кум живет в Новороссийске, сестра в Анапе, а дочь в Питере. Так что с отдыхом проблем нет, проблема во времени.
1: Здорово. А чего же не приглашать? Мы поедем, мы в Краснодар очень даже. Почему
0: вот
1: же,
0: рубрика-то наша «Кому на Руси жить хорошо?» Да, вот могла бы быть.
1: Да-да-да.
0: Красиво жить не запретишь. Прямо сейчас «Вика Ветер», произведение «Вольное». Ну, а в следующем часе мы вольны вернуться. Дождитесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Как сообщили в ведомстве, суть нововведения в том, что переезды оснастят специальными техническими средствами, которые в автоматическом режиме будут фиксировать нарушения. Это позволит своевременно пресекать их и привлекать виновных к административной ответственности на основании зафиксированных данных. Главная цель – снизить количество столкновений автомобилей с поездами, отметили в Минтрансе. Там подчеркнули, что современные технические решения – повысит безопасность движения для пассажиров поездов, локомотивных бригад и водителей. Ограничения интернета в текущем году обеспокоили россиян больше, чем коронавирус в 2020-м. Эта тема вышла в лидеры списка национального индекса тревожности россиян впервые с 2022 года. Граждане теряют уверенность в сохранении возможности совершать платежи банковскими картами или через QR-коды. По суммарному индексу, помимо ограничений работы сети, в топ-5 вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. Турция, Белоруссия и Китай вошли в топ направлений для путешествий на майские праздники. В период с 1 по 11 из московского региона выехало около 21% россиян. 16% традиционно отправились в Подмосковье. Около 4% поехали в другие российские регионы. 1% в ближайшие и дальние зарубежья. Также аналитики выяснили, что в период майских праздников Москва чаще всего принимала гостей из Петербурга, Краснодара, Костромы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Суммарно на них пришлось 29% путешественников. Из зарубежных гостей в Россию больше всего приехало гостей из Китая, Белоруссии и Узбекистана. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 14 копеек, евро 86,29, юань стоит 10,79. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве пасмурно, местами идет дождь, температура воздуха плюс 22 градуса, давление 739 миллиметров, завтра слабый дождь, плюс 21. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Вероника Шуфутинский, Анастасия Спиридонова. В начале нового часа на шансоне Питеру отправляем отдельные приветы и сердечко. В столице 19.06. Вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Городские встречи». В студии для вас я, Ирина Сотникова, Роман Шахов.
1: Ее правая рука, да. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы вас приветствуем. И у нас одна из самых любимейших наших рубрик «Встреча с интересными людьми». Мы говорили, что у нас будет гость, но держали под завесой тайны, кто придет. И вот как раз сейчас будем все вам рассказывать.
0: Раскрывать.
1: Все карты, да, действительно. Руководитель аппарата фракции, член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что вы к нам приехали.
0: Заглянули.
1: Да, да.
2: И мне очень приятно быть у вас в гостях.
1: Много вопросов есть к вам. И,
0: накопилось, да?
1: Всегда интересно поговорить с людьми, которые вот где-то там, да, занимаются большими делами. Действительно,
0: да.
1: Большими делами. Владимир Вольфович говорил, где Березин, там порядок.
0: Вот так даже он
1: да,
0: говорит.
1: Да, да, да, надо знать классиков. А правда надо ли, что вы единственный человек, которому он доверял контроль за своим расписанием?
2: Я, во-первых, скажу, что для всех наших там, людей, членов партии, кто работал рядом с Владимиром Вольфовичем, конечно, такая фраза «там, где там кто-то, там порядок», она такая настораживающая, откровенно говоря. Потому что она может быть как в плюс у Владимира Вольфовича, так и в минус. То есть там, где нет порядка, то, соответственно, естественно, появляется беспорядок. Действительно, я к нему пришел, когда там, около 10 лет назад я сразу пришел работать к нему в секретариат. Это такое, знаете, самое тяжелое место. И до меня, и сам Владимир Вольфович, у него такая любимая фраза была, так, Никита, сколько у нас там прошло? 300 человек. Вот за год могло пройти 300 человек. Он постоянно вовлекал молодежь, приглашал ребят, то есть, которые прям приходили, то есть люди удивлялись. Они приходили на практику, и он с ними, со всеми практикантами разговаривал, и кто-то из них вот оставался работать в ЛДПР. И кто-то и по сей день работает. И таким вот путем они приходили в партию. Но не все оставались, потому что действительно был график бешеный. И я когда пришел, для меня вот первые такие сложности, это было понимание его самого. Потому что человек такой неординарный, да, и, но он очень щепетильный. То есть у нас были случаи такие уникальные, знаете, когда там обязательно нужно рассчитать время. Во сколько Владимир Вольфович поедет на такой-то эфир? Мы спрашиваем там водителю охраны, во сколько ставить выезд? Там его любимая коронная фраза, значит, ему нужно не выходить. Когда-то был один помощник, говорит, а что он там сидит в кабинете? Я говорю, ну, сам скажет, во сколько выйти. Он говорит, может мне сказать? Я говорю, ты можешь, конечно, попробовать это сделать, но закончится это не тем результатом. А Жириновский любил говорить, он вызывал там, вызывал помощника и говорил, все, эвакуация. То есть эвакуация, значит, он уезжает из Госдумы. И вот в момент такой эвакуации один раз, мы ему обозначили время выезда, выезжает машина на Тверское, а было перекрытие. И после перекрытия вся Тверская свободна. И он водителям говорит, ну что, просчитались? То есть что я буду делать там 30-40 минут, я через 5 минут буду на эфире. Ну, в такие моменты, конечно, он любил выйти, поговорить там с помощниками, пообщаться с ними на какие-то темы. Ну, в основном, понятно, что говорил всегда сам Владимир Вольфович, но в целом его график, это, конечно, такая вещь была
0: уникальная.
2: Да. То есть опять же, не все могли его увидеть. Я когда-то сделал тоже, допустил какую-то ошибку, потому что пришел там наш депутат и говорит, слушай, что там у Владимира Вольфовича в графике? Я бы хотел к нему зайти. Ну, я говорю, вот можно посмотреть там, пожалуйста, такие-то мероприятия. И он заходит к нему и говорит, и мне после этого, естественно, прилетает от кого? От Жириновского. Почему? Потому что это мое личное пространство, конечно.
1: Эмоционально прилетало, Никита, вот как мы знаем Владимира
2: Вы знаете, Вольфовича. Разные были случаи, откровенно скажу, и многие всегда думают, что вот там сейчас разные мнения с уходом Владимира Вольфовича, что вот в кабинете он был такой,
0: в жизни другой.
2: Я могу сказать, что Владимир Вольфович, он всегда был такой, знаете, с крепкой хваткой. То есть вот в каждом моменте, ну, на самом деле, главный секрет был такой, слушай Жириновского, то есть то, что он тебе говорит, и именно поэтому мы приходили на совещаниях с диктофонами. Вот это очень сильно выручало, правда. То есть если ты делаешь все в той последовательности, в которой сказал он, то вероятность твоей ошибки, она минимальна. То есть он, конечно, может потом что-то перекрутить, все остальное, но всегда можно там сказать, Владимир Ильич, вы поручили так-то. И вот его эмоциональность, она всегда заключалась в том, что если ты вот пошел куда-то не туда. У меня были случаи, когда он там, я тоже руководитель аппарата, он мне говорит, так, пишем письмо. И я понимаю, что, ну, надо это исправить. Начинаю исправлять, приношу ему, и он говорит, слушай, ты кем подписываешь? Ты подписываешь Жириновским. Почему ты имеешь право за меня вообще что-то менять?
1: А что было дальше?
0: Что же здесь прогнозировали?
1: Дорогие друзья, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь в компании «Радио Шансон». «Городские встречи» скоро продолжатся. Пока немного коммерческой информации.
3: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон.
4: Газет. Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Спасибо, Алене Петровской. Друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на радио «Шансон». У нас в гостях сегодня Никита Березин, член Высшего совета ЛДПР. Мы уже кое-что интересное узнали. И вот чему вы научились у Владимира Вольфовича? Расскажите, вот что-то потом в жизни взяли, и вот это прям, понимаете, от него.
1: Вы знаете, на самом деле, вот спустя время начинаешь понимать, что очень многое впитал от него. То есть,
2: ну,
1: вот подходы, формирование своего графика, политическое определенное мышление, то есть понимание процессов, да, то есть когда-то, когда я пришел, я вот удивлялся тому, как Жириновский мог там, вот он отставил, ты видишь, что он вбивает эту позицию, и ты думаешь, Владимир Ильич, ну вот почему так? А потом ты уже начинаешь понимать, то есть вот мы сейчас, когда в рамках 80-летия в этом году в Манеже сделали большую выставку в честь Владимира Вольфовича Жириновского, который посетил и президент нашей страны. И вы знаете, когда я там вел экскурсии, я начал понимать вообще вот, насколько сам Жириновский, он уникален. И для меня, вот сегодня там даже как для отца, это тоже стало понятно, да, что, например, Жириновский из бедной семьи, да, и он никогда не говорил, что мои родители мне чего-то не дали. Он от них ничего не требовал. Он понимал, что у него был тернистый путь достаточно, и он тяжелый был путь. И на каждом этапе он встречался, ну, фактически с бетонной стеной. И вот этот его профессиональный подход, что там, ты уперся в стену, там, не открывают тебе дверь, значит, иди через форточку. Не получается через форточку, лезь через трубу, да. Всегда как бы находи вот его правила всегда, удели каждому внимание. То есть, да, на любом митинге ты идешь, нам нужно его там, условно говоря, уже с митинга вывести, а он с каждым успевает сказать какое-то слово. И он помнит этого человека. И таких случаев мы когда собирали по стране, их действительно очень много. Я там в той же самой там Липецкой области мне коллеги рассказывали, что была женщина, которая познакомил с Жириновским, через 5 лет позвонил ему в приемную. И его соединили с ней, и он сказал, да, я вас помню, потому что тогда ее сын был военнослужащий, и он говорит, пусть он идет к нам в ЛДПР. И она обратилась, там у нее были проблемы с квартирой, там расселение дома, и Жириновский тогда подключился, он позвонил губернатору. То есть вот это важная вещь, то есть мы сегодня, вот знаете, век цифровых технологий, да, заходим там в метро, да, все, вот раз, в телефон.
2: Да.
1: А Жириновский — это как раз про другое. Вот всю жизнь, и я это тоже для себя понял, что не там в наушниках нужно где-то ехать, а слушать людей. Особенно если ты там, ну, государственный служащий, ты же должен понимать, там, приезжаешь куда-то в село, нужно поговорить с людьми. А как ты можешь начать с ними разговаривать, когда ты все это время, ну, находясь где-то в пути, слушаешь там просто музыку, да? Вот, понятно, для настроения это хорошо, но для работы тебе это, естественно, не подходит. Конечно, там, Владимир Вольфович, я также относился к этому, то есть вот график, да, системный. Вот даже есть такие выступления, вроде бы люди смеялись, тогда депутаты Госдумы, он говорит, вот вы назначаете заседание, у людей сейчас обед. Но это же правда. Вот вы понимаете, я 2 месяца назад был в Китае. И мы едем с водителем и с переводчиком. И он говорит, слушайте, извините, у них в это время обед.
2: То есть, как-то, ну, логично,
1: да,
2: все
1: то есть логично
2: происходит.
1: Ну, и правильная позиция Жириновского, что я же не могу своему желудку приказать есть в 6 часов вечера обед. Потому что обед у меня там с 13 до 14, например.
2: И что, перенесли? Заседание.
1: Ну, заседание, конечно, не перенесли, но он всегда за этим, опять же, следил и старался, то есть, вот, обязательно строгость графика, строгость подходов, вообще строгость к себе, строгость, там, к одежде, да, у него никогда не было никаких имиджмейкеров. Он приехал в магазин, знаете, там, выбрал там несколько галстуков и поехал. Когда-то мы там шли по Красной площади на книжной ярмарке, женщина его спрашивает, ну что, Владимир Вольфович, у вас там костюм там импортный? Он открывает раз, говорит, вот, президент-сервис. И она удивилась, что это президент-сервис, это наше ателье, которое работает при Государственной Думе.
0: То есть Жириновки все мы носили, да.
1: Да, Жириновки, ну, те же самые наши футболки ЛДПР, конечно, ну куда без них. И правда, и по сей день партия продолжает это делать. Мы раздаем, люди приходят. Сейчас вот сезон семян. Все уже знают, что ЛДПР раздают семена. Понимаете, то есть уже люди приходят. Да, то есть, ну, позиция такая, что важно же, ну, помогать людям. Не просто, да, там, потому что для некоторых там, а что делает закон, да, вот как он до меня? А когда он что-то получает, это уже немножко другой контакт.
0: Никит, сейчас люди пока ищут в сети, где взять,
2: где можно найти,
0: да, семена от ЛДПР. Мы сделаем небольшую паузу, ну а потом вернемся. Будьте поблизости, дорогие друзья.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Рада Рай только что в эфире Шансона. Дорогие друзья, у нас в гостях член Высшего Совета ЛДПР Никита Березин. И мы продолжаем разговор. Помним мы, что диски с песнями Владимира Жириновского в нулевых разлетались огромнейшими тиражами. Я помню эти диски, пел он всегда на русском языке. Вот почему? Вот только русский язык. Иностранные языки, я думаю, что там не проблема. Может быть, просто вот не хотел...
1: Не патриотично.
0: Да, да. Расскажите, как.
2: Я вам скажу больше, что не только в нашей стране были эти диски просили, но мы были в официальной командировке с Владимиром Вольфовичем в Турции и на встрече.

0: в рамках выставки, в музее, в манеже как раз дали возможность, сделали караоке-будку, и люди смогли как раз, вот, знаете, попробовать ощутить себя Владимиру Вольфовичу. На самом деле он сам искренне любил радио. И радио «Шансон», и радио «Комсомольская правда», и везде радиоприемники по всему миру путешествовали с нами. Для нас это тоже была непростая задача, и когда-то, благодаря уже современным технологиям, где-то в 2019 году мы купили радиоприемник такого еще вот, ну, более простого формата, такой несовременный, но он подключался к Wi-Fi, и на него можно было через интернет где-то в заграничной командировке подключить радио, чтобы Владимир Вольфович слушал. А слушал он действительно очень много, и ночью, в том числе, включал там радиоточку, просил заклеить ему экран, и когда, чтобы, ну, в глаза ночью не попадало, и слушал новости, и с утра вставала задача номер один для пресс-секретаря партии, потому что он спрашивал: так, ну что произошло сегодня в стране? И вот здесь нужно понять, да, что там Жириновский знает позицию, там здесь где-то покусала собака. То есть он всегда старался оставаться в повестке, да. И я еще что хочу сказать. Вот сейчас для всех, кто нас слушает, с 15 мая по 26 июля хочу пригласить всех, кто будет в нашей столице. Тверская, дом 21, строение 1. Это выставка, тоже посвящена Жириновскому, называется «Жириновский навсегда». Все могут прийти, посмотреть, там будут интересные экспонаты. Можно прикоснуться как бы к наследию, к истории самого Владимира Вольфовича Жириновского. И говоря про патриотизм, я отвечу искренне, что никогда он сам, ну вот, не было навязано вот этого патриотизма. Он действительно вот правильно и честно говорил, что я такой, какой я есть. И где-то, чтобы услышать, что вот, знаете, мы там раздаем диски с песнями на русском языке, да, а Жириновский там сидит в кабинете и слушает иностранную музыку. Нет. Всегда это была музыка, всегда ему нравилось в свое время там Михаил Круг.
1: Симпатизировал, да.
0: Михаил Шафутинский в 2012 году, именно Владимир Вольфович, понимаете, все фракции идут на встречу с президентом. О чем поговорить, да? Ну, то есть определенная проблематика, которая поднимается перед президентом. И тут Жириновский говорит: давайте Шафутинскому статус «Заслуженный артист России». Шафутинскому звонит, он даже не знает. То есть почему? Потому что Владимир Вольфович посещал его, он видел эти песни и понимал, что через эти песни собирается наша великая такая Россия. Потому что Жириновский в целом, и сегодня вот мы в ЛДПР, это задача собирать великую Россию. Когда-то это, знаете, там резало слух, да, потому что сам Владимир Вольфович, когда говорил, вот, ну, сегодня, да, вот наша страна возьмем, да, 116 миллионов живут в малых поселениях, и только 30 миллионов живут в больших городах, например. И как соединить? Естественно, и тогда, и сегодня мы в ЛДПР выступаем за что? За то, что дайте жизнь на сельских территориях. Потому что современная молодежь, вы смотрите, они сегодня, там у них и гаджеты все есть, и некоторые могут вообще там айтишникам не обязательно идти там на работу, да, они могут работать издалека. Ну как он приедет работать на сельскую территорию? Там ничего нет, там интернета даже где-то нет, да? А по-хорошему, сегодня у молодежи это видно современно, покупая старенький домик и уезжая в деревню.
2: Это
0: и
2: очень поэтому, много сейчас, да, распространено.
0: И, конечно, и это задача первостепенная для государства, как раз туда привести инфраструктуру. Тогда мы ответим на другой вопрос, который сегодня стоит в рамках всей нашей страны.
1: Но ответим демография. Чуть позже, дорогие друзья, сейчас у нас музыка. Дадим стране шансон.

0: Все-таки, дорогие друзья, что касается ходьбы налево, мы сейчас будем говорить про демографию.
1: А я думала, дело.
0: Прильните к радиоприемникам, если вы вдруг только что присоединились. У нас в гостях член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. Итак, что там с демографией, что нам ждать?
2: Я думаю, что демографию можно, вот наша позиция такая партийная, ее можно увеличить только благодаря чему? Благодаря тому, что мы начнем сегодня развивать наши сельские территории. Объясню почему. Потому что для любого мужчины, что такое дом? Это хозяйство, да? Когда у него есть большое хозяйство, у него есть желание, ну, как бы, жить дальше, да? И действительно, мы видим, что на сельских территориях и семьи больше, да? Когда, например, городские, ну, в городе люди живут, вы знаете, меня всегда удивляло, и мы эту позицию в какой-то момент тоже отстояли, что хватит строить эти студии. Ну, то есть там собаки тесно жить. А как семья? То есть, говорит, вот хорошая студия, для молодых там стоит там порядка 2-3 миллиона рублей, еще по тем временам. А что там делать молодой семье? Там стоит диван и маленькая кухонька. И, естественно, вот когда большой дом, когда человек приезжает, я вот уже до этого сказал, молодежь я сейчас вижу, то есть, знаете, у них такое современное, как слово, тренд, да, то есть купить дом в деревне, поехать туда, отремонтировать и... Это хорошо, потому что государство, и мы на этом как раз и настаиваем, что государство должно увидеть эту позицию. Они сами уже хотят.
0: А оно хочет увидеть, вот там как что-то
2: бывает. Вы знаете, конечно, сегодня, ну, то есть вот мы в текущих реалиях, да, должны понимать, но, конечно, бюджет, он очень сложен, да, с учетом специальной военной операции. Но возможности есть. И опять же, понимаете, когда все начинают слышать и двигаться в этом направлении. Ведь наша задача какая, да? Не только просто сказать это, а чтобы это стало работать. А чтобы это стало работать, то не только мы должны это сделать, но и чиновники, которые занимаются в исполнительной власти, они тоже должны это делать, понимаете? Когда человек приходит, не в закрытую дверь упирается, а, например, в открытую дверь. Вот у нас, ну, да. Мы буквально недавно, у нас был случай, когда девочка, проходя по коридору, просто сказала там, что, слушайте, вот везде ходила, говорит, буду жаловаться в ЛДПР. И мы в партии решили, что давайте назовем так вот внутри партийный проект. Так и назвали. Буду жаловаться в ЛДПР. И сегодня все, кто как бы хочет и желает, пишут нам обращения и большое количество обращений. Вы знаете, я сегодня буквально там перед эфиром к вам читал письмо женщины, которая говорит нам по системе образования. Она пишет на имя Слуцкого, председателя партии, и говорит: Леонид Анатольевич, у нас это откликается. Вы действительно говорите правильные вещи. Мы готовы поддержать. И мало того, она сама научный сотрудник, она говорит, я готова прийти в партию и помогать и курировать этот процесс. То есть для нас это огромнейшее
0: достижение. А вы ждете таких людей? То есть они,
2: конечно,
0: могут обратиться?
2: Конечно. Сегодня любой человек может обратиться, и вы когда спросили, Роман, где можно взять семена? Семена в любом региональном отделении. То есть в каждом регионе нашей страны сегодня наши как бы штабы можно прийти, получить семена бесплатно, но не только получить семена, важно получить юридическую помощь. То есть мы сегодня стараемся и здесь как бы заместить, потому что вот, например, что происходит сегодня там в рамках специальной военной операции? Появляются жули, которые простым, вот, да, одиноким женщинам, у которых какие-то сложности там со СВОшниками происходят, с участниками специальной военной операции, начинается такое, что, а вот, чтобы написать запрос, нужно там столько-то денег. И мы всегда людям кричим, говорим, придите, мы бесплатно вам для этого сделаем. Для вас, для всех это бесплатно. Для этого сегодня депутаты Государственной Думы, депутаты разных уровней наших фракций, да, во всех регионах, приходите, мы поможем. Потому что действительно есть вопросы, но когда за это берутся деньги, и кто-то на этом наживается, ну, понимаете, это, естественно, как бы и для нас это кощунство. И для меня, в первую очередь, кощунство. Потому что задача там, сегодня нас, как партии, которая уже 36 лет, и вот основу, которую заложил Жириновский, вот мы ехали туда, где иногда, знаете, не ступала нога чиновника. Это действительно не шутка. Приезжает агитпоезд ЛДПР, выходит Жириновский, стоит там 300 человек, он говорит, ну, кто к вам приезжал? Никто. И он говорит, и никто не приедет, кроме меня. И это действительно так, потому что для нас сегодня важно, чтобы государство слышало. И мы вот, говоря о том, что сколько внесла ЛДПР законопроект и сколько поддержали, мы видим, что сегодня правительство нас все больше и больше слышит. То есть меры, то есть поддержка законопроектов, когда мы получаем не отрицательный, а положительный отзыв, их становится все больше все и больше, больше. А значит, мы на правильном пути и помогаем нашим гражданам.
0: А можно на сайт написать, наверное, да?
2: Да, на сайт ЛДПР, конечно.
0: Друзья, пока вы заходите, открываете браузер и пишете о том, что волнует
1: что
0: именно
1: наболело?
0: Вас и что вы можете предложить обществу. У нас небольшая пауза, после которой мы вернемся к разговору. Оставайтесь поблизости.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
1: Реклама.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторение. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». За фракции ООО «РМ Лояльность» 0+.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Спасибо Сергею Любавину. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на Шансоне. У нас в гостях сегодня руководитель аппарата фракции, член Высшего совета ЛДПР Никита Березин. И про инициативы, которые уже в этом, в 26-м году продвигает ЛДПР, хотелось бы узнать. Расскажите.
1: Первый, я уже сказал, это федеральный такой некий стандарт развития малых городов. Для нас, конечно, это важная и приоритетная вещь, над которой мы будем, безусловно, работать. Я особое внимание сейчас уделяю, в том числе сам занимаюсь совместно с партией, это защите русского языка. Конечно, мы так назвали его закон Жириновского, потому что много англицизмов, появились иностранные выставки, вывески когда-то. Поменяли, начали говорить по-русски. Мы хотим, чтобы сегодня наша молодежь получала огромное удовольствие от того, как они красиво разговаривают на русском языке. Для них это будет, ну, вот, высшая степень пилотажа. Понимаете, никогда вот сорные слова, и иногда просто смотришь и вот, ну, удивляешься. Думаешь, послушайте, я даже не понимаю, о чем вы разговариваете. Я, конечно, тоже иногда часы сверяю со своим сыном, ему 14 лет, и говорю: Леш, что у вас там современные слова, ты мне вот хоть подскажи. Но понимаю, что хочу, чтобы вот действительно каждый ребенок, и мы хотим этого действительно. Конечно, сейчас много таких, вот, знаете, глобально наболевших проблем, но вижу, как там автолюбители. Очень много у нас там, да, сегодня за рулем. Я сам за рулем. И мы сейчас такую волну, что называется, запустили, подняли на самый высокий уровень и будем добиваться результата для того, чтобы сегодня вот те штрафы, которые приходят, да, с камер, фото-видеофиксации, они не шли в карман коммерсанта. Потому что получается, что человек как бы двойной тариф платит. Он и налог на машину платит, да, и здесь платит, а дорога не меняется. А когда приходит тот или иной губернатор, у него получается все в коммерческий карман осело, а ему ничего не остается. А человек едет и каждый раз пишет запрос. Да, действительно такое есть. И я вам скажу больше, что мы уже там не первый год бьемся с этими злосчастными треногами, да, когда там фотофиксация стоит из-за угла. Я даже там езжу, там, когда на дачу в Мособласти, иногда удивлялся тому, думаю, где же она стоит, а потом понял. И это для людей тоже важно, потому что мы сегодня хотим, чтобы как можно меньше вот таких происходило событий, когда человеку лезут в карман, потому что не все много зарабатывают, действительно, заработок разный. И наша позиция такая, знаете, партийная, конечно, приравнять всех, что, знаете, мы когда-то об этом сказали, о России там как бы больше, чем Москва. Потому что в Москве одни зарплаты, а в области другие, а в регионах еще третий. Ну, хочется, чтобы все жили как бы, ну, вот, в хорошем достатке. Ну и, конечно, наболевшая тема – это ЖКХ. Сегодня тоже мы как бы увидели и удивились тому, что произошло откровенно у нас в стране, когда ФАС выявила, что большое количество у нас переплатили, да? То есть управляющие компании...
2: Да, с начала года. Прям,
1: да, с начала года.
2: Ух,
1: понимаете?
2: Хорошо.
1: А мы вышли с инициативой ФАС и сказали: ребят, а вы не хотите это вернуть людям? Ну подождите, я же переплатил. Давайте вернем это людям. Мы вот такую работу сейчас ведем планомерно, заявляем позицию, большая переписка, конечно, чиновники, бюрократы
2: сложно,
1: всегда.
2: Да.
1: Но, понимаете, ЛДПР этим и славит, что мы всегда были за людей, что наша задача, чтобы у человека всегда, как в свое время сказал Владимир Вольфович, Россия станет великой, и мы, конечно, выступаем за то, чтобы действительно человек понимал, знаете, не в утопии все-таки жил, а понимал, что у него будет хороший дом, хорошая машина, что у него будет хороший достаток все-таки. Да, как сам сказал Владимир Вольфович, всех счастливыми не сделаешь. Но приложить к этому руку мы можем, и каждый человек действительно должен быть по-своему счастлив, и самое главное, проводить в те минуты, когда у него есть хорошая возможность отдохнуть, вот на вашем радио послушать хорошую музыку, отдохнуть. Музыка, как раз я почему сказал, она нужна для расслабления, чтобы человек как бы побыл наедине с собой. А когда человек хорошо слушает музыку, когда у него все хорошо?
2: Конечно. Сколько инициатив, прям просто
3: спасибо
2: волна инициатив.
3: Спасибо за просвещение, спасибо за расслабление. Мы сегодня действительно провели очень интересный этот час. Никита Березин был в гостях у радио Шансон. Приходите к нам еще. Пусть все инициативы ваши получаются.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Дорогие друзья, это были «Городские встречи». Мы прощаемся с вами до следующей недели.
2: Да.
3: Что-то интересное там будет. Вы заходите на сайт ЛДПР и пишите.
2: Пишите.
3: Вы будете услышаны. Всего доброго, Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
3: Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри Центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. «Теннет ТТС» на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: голосом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Аэрофлот возобновит рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. Как сообщил перевозчик, регулярные прямые рейсы на самолетах Boeing 737 в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться один раз в сутки. С 1 июля два раза в сутки. Продажа билетов уже открыта. РИА Новости напоминают, что российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Московский городской педагогический университет проведет дни открытых дверей для абитуриентов 20 и 23 мая. Как сообщила замэра столицы Анастасия Иракова, в этом году ВУЗ впервые откроет целевой набор с бесплатным обучением и гарантированным трудоустройством в московских школах после выпуска. Всего на программах бакалавриата предусмотрено 1150 бюджетных мест, большая часть из них целевые. Абитуриентам расскажут о направлениях подготовки, правилах приема и возможностях обучения. 20 мая для школьников из других регионов и их родителей пройдет онлайн-встреча, а 23 мая день открытых дверей состоится очно в корпусе МГПУ в центре Москвы. 51% молодых людей при устройстве на свою первую постоянную работу ожидают от нее высокого уровня зарплаты, столько же дружелюбного коллектива и комфортной атмосферы, стабильной занятости, разумной рабочей нагрузки без переработок, безопасных и комфортных условий труда. Согласно опросу ВЦИОМ, молодые сотрудники в случае, если на рабочем месте их многое не устраивает, готовы увольняться и искать новую работу. На уровне общей российской корпоративной культуры работодатели не слишком активно помогают молодым сотрудникам преодолевать трудности. Только каждый пятый работающий россиянин отметил, что в его компании существуют практики работы с молодежью. Дарья Березовская, радио «Шансон».

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера.

это было вчера. Вот и все, это было вчера.

Замечательная песня от Михаила Круга. Вот и все это было вчера. А сколько в этом тексте ностальгии по ушедшим дням. И как же быстро все меняется в нашей жизни. Например, вчера в столице было жарко. А сегодня уже все, пошел дождь. И, знаете, настроение пусть меняется тоже, но только в самую позитивную и положительную сторону. Меня зовут Рита Виноградова. Принимаю музыкальную вечернюю эстафету на радио «Шансон». Впереди самые душевные, любимые песни. Сейчас предлагаю послушать Виктора Королева «Никому тебя не отдам».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.

Настасья Самбурская продолжает зажигать эфир на радио «Шансон», и мы вместе с ней, кстати, отметила, что порой отсутствие планов на вечер, особенно в будни, ну или даже отмена тех самых планов, в которых нужно быть активным, очень радует. Поэтому, что бы ни происходило, пусть ваше завершение четверга будет спокойным, приятным, музыкальное сопровождение. Мы организуем Алексей Брянцев, Ирина Круг и Ля Минор с песней для вас «Тихий вечер».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

тебя сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

на радио «Шансон Холла», песня «Она». Ну а что у вас там на личном? Личное может складываться, а может и не складываться, но то, что наступило чудесное время сейчас, все цветет, зеленеет, а в особенности аромат сирени, который сводит с ума, я предлагаю наслаждаться этим временем и, кстати, иметь хороших друзей, конечно же, которые всегда могут поддержать. Конечно, не такие лучшие подруги, о которых поет Екатерина Голицына, а просто лучшие, замечательные друзья, которые в этот вечер могут быть с вами.

0: Реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
4: Просто так.
3: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: музыки много, шансон один.
1: Он сказал, что на долгом веку помогало и небо нам. А теперь все равно убегу.

лучших традициях продолжаем вечер на радио «Шансон». Долгожданная программа только для вас уже на горизонте. В следующем часе пишите в наши мессенджеры все душевные порывы. Меня зовут Рита Виноградова. С большой любовью и радостью жду ваши письма.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Рита Виноградова. Ближайший час будем вместе передавать приветы, поздравления и просто теплые слова. Номер плюс 7-909-955-103.0. Макс, обычный смс. Все принимаем. Кстати, сегодня, 14 мая, в России отмечается День фрилансера. Праздник тех, кто работает вроде дома, а на самом деле вообще никогда не уходит с работы. Так что, если среди ваших близких есть такие, самое время им передать привет. А уже на портал прилетели ваши сообщение. Поздравляю сына Попенкова Ярослава с днем рождения от всей души. Желаю ему крепкого здоровья, любви, удачи, сынок. Пусть все твои мечты обязательно сбудутся. Мама Лена и все родные и близкие. Сестрички Оля, Лена и Лера, поздравляем любимого братика с днем рождения Добрицына Олега Георгиевича. Желаем ему здоровья, счастья, успехов, удачи, исполнения желаний. Мы любим тебя. Подписались ЛНР, ПГТ, Пролетарский.

0: Шансон. Реклама.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
0: Один метод.
3: Букеты, конфеты.
4: Следственный комитет.
0: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
0: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
0: Новые серии.
9: И вот тут...
10: Что?
9: Что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
9: Свежий.
0: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
14: для вас. Продолжаем «Ветер приветов», и сегодня тот самый день, когда можно без повода, а может быть, у вас есть замечательный прекрасный повод сказать что-то важное. Плюс 7-909-955-103-0. Станиславу Антоновну, любимая, дорогая, с днем рождения, здоровья, счастья, береги себя, не болей, потому что на белом свете лучше тебя никого нет. Дочь Алла, зять Сашенька, внучка Стася, племянники, родные, друзья, город Симферополь. Добрый вечер, Шансон. Хочу сказать спасибо жене Аллы Емельяновой. Она сейчас на мангале, жарит крылышки, запекает картошку. Спасибо. Спасибо большое. Это прекрасное настроение, когда вы жарите крылышки и запекаете картошку. Очень заряжает. Привет из Магнитогорска. Сегодня мы с моей любимой Анюткой поехали в деревню. Завтра будем сажать картошку, париться в бане, жарить шашлык. Ух, любимая, это самое лучшее. Спасибо, что ты у меня есть.

этот час на радио «Шансон» только для вас. И мы очень часто думаем, напишу потом, поздравлю позже. Я предлагаю не откладывать хорошие слова. И прямо сейчас привет и поздравления в эфире «Радио «Шансон». Горячий привет летит аналитику Алексею, у которого был сложный день. Хорошего прекрасного вечера от девушки твоей мечты. Хочу передать теплые слова своему мужу, новожилову Юрию. Пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом с тобой. Люблю тебя. С любовью, твоя Кристина. Миша Решетникову горячий привет и удачи. Миша бежит марафон в Шанхае. Слова поддержки от Сережи из Ижевска и Алексея из Москвы. Бицина поздравляют его друзья и гости, желают здоровья и счастья. А еще одно сообщение. Сегодня у моей мамочки Павловой Ольги Васильевны день рождения. Ей исполнилось 74 года. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, огромного счастья, долгих-долгих лет жизни. К поздравлению присоединяется большая семья Павловых, любимый муж Борис Николаевич и дети.

А как же замечательно, когда в душе 17 и 18, а если вы давно хотели поздравить кого-то, искали повод, сегодня он есть. 14 мая, четверг, вечер, и программа только для вас. Плюс 7 909 955 103 0. Пожалуйста, отправляйте ваши сообщения, с удовольствием их зачитаю. Здравствуйте, хочу передать привет своему мужу, дальнобойщику Кириллу, пожелать ему крепкого здоровья и удачной дороги. Поздравьте мою супругу Литвинову Викторию Анатольевну с прекрасным настроением от ее работы. Она преподаватель, и я ее люблю. Еще, дорогие друзья, я хочу, чтобы вы подписывались. Пожалуйста, пишите, от кого, как вы поздравляете. Привет моей маме Камболиной Галине Павловне, от дочери Оли, зятя Алексея из деревни Солодовка. Желаем здоровья, бодрости духа, спортивных достижений. Маме 86 лет, и она каждый день ходит по 3 километра. Ой. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Насте, папе Жене в Армянск, бабе Гале, тете Ане, тете Маше, тете Алене и тете Тане.

Это программа только для вас. Плюс 7-909-955-103-0 в прямом эфире. Все ваши эмоциональные порывы, признания. Остается не так много времени, поэтому успевайте. Еще есть возможность передать привет. Привет моим друзьям, лучшим Антону, Кириллу, Владимиру в город Санкт-Петербург с самыми наилучшими пожеланиями от Виктора. Привет Даше Романовой и Полине Фастовец. Спасибо, что вы есть. Люблю вас, девочки. Ваша подруга. Поздравь меня и моего любимого мужа. Поздравляем Федякина Сергея с годовщиной свадьбы. Сегодня 15 лет, как мы сказали в ЗАГСе «да». С большой благодарностью от Натальи Самары. Наталья, Сергей, будьте счастливы. Понимания, влюбленности и, конечно, сияющих глаз. Люблю мужа Харитонова Вячеслава. Слава, ты самый лучший. Спасибо за то, что ты носишь меня на руках, пишет Вера.

я всем желаю отличного настроения в этот чудесный вечер четверга. Завершаем время ваших приветов. Прошу передать привет моему сыну Федору. Хорошего ему завершения учебного года от Антона из Москвы. Поздравляем нашу семью Соколовых с покупкой дома. Наконец-то сбылась наша мечта Татьяны. Татьяна, и вообще все радиослушатели, пусть сбываются ваши мечты и пусть все исполняется. Далее, привет моим коллегам. Работаем сейчас, слушаем радио «Шансон». Спасибо за настроение. Катя, Виктория, Алла и Роман, удачной смены. А я, Рита Виноградова, хочу поблагодарить всех, кто участвовал и писал ваши сообщения, поздравления. Мы услышимся с вами в следующем часе. Желаю вам прекрасного вечера, и пусть он проходит в самой приятной компании. Ну, а радио «Шансон» всегда поддержит. Музыки много, «Шансон» один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

Наш дорогой Александр Розенбаум в начале часа о том, что береженого Бог бережет. И пусть удача всегда будет с вами, с каждым слушателем радио Шансон. Если вы сегодня устали от людей, ничего страшного, такое бывает даже у самых добрых. Главное, потом снова захотеть к ним вернуться. Ну, а пока хорошая музыка здесь. Рок-н-ролл от Григория Лепса.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А песни Лесоповала мы все знаем и поем уже несколько поколений. Все хиты легендарной группы создал Михаил Танич. А услышать их можно уже 16 мая, совсем скоро, в столичном академ-джаз-клубе. Группа Лесоповал исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и многие другие. Это уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая. Это информация для зрителей старше 18 лет.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Радио «Шансон».

мы все хотим в страну нежных грез. Сейчас читала новость о том, что россияне все чаще выбирают путешествия в маленькие города ради тишины. Мы понимаем, присоединяемся, порой лучший отдых, когда никто тебя не знает и ничего от тебя не хочет. Ну а пока маленькое музыкальное путешествие. Прямо сейчас Евгений Кемеровский с приветом в Сибирь.

0: извини, просто я устал.
1: Артур Руденко, «Без любви твоей не смогу». И мы, радио «Шансон», без вашей любви не сможем никак. И, кстати, кто очень ждал, завтра уже пятница. Пусть завершение недели будет легким, несмотря на прогнозы синоптиков. Пусть в вашей жизни будет ясно и без осадков. Я, Рита Виноградова, благодарю всех, кто был рядом. Услышимся на любимой волне. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: есть в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

тебя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

так. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит.

а на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: «Умная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

уходя на войну, заколется с девушкой, нежно простился, или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Вот выстрел!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Я пишу тебе...

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль.

Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно.

знаете, Мамыкина снимает. За разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашу соседа забирают негодяя.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там ходят слухи по домам.